полчаса до рейса, полчаса до рейса. Мы почти у взлетной полосы, и бегут быстрее всех часов на свете эти электронные часы. Вот и все, что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви.

тому, что было, и тому, что было, нам с тобой снова не связать. Жаль, что мы друг другу так и не успеем что-то очень важное сказать. Вот и все, что было,

кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то

и все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 4 часа. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 5 часов.
0: Авторадио.

было, а я слышу твой веселый смех. Сжав траву одной рукой, как гриву, облака, как белый дым, плывут. Их куда-то вдаль уносит ветер, а я грешный все еще живу. И вернусь к тебе одной,

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 6 часов. Авторадио.

дай Бог, ну хоть немного Бога, дай Бог всего, всего, всего, и сразу всем, чтоб не обидно.

печать греха. О, как она нас разделяет. И скорби ты не разделяешь. Любовь, как старая труха.

гараже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 7 утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Полиция начала ведомственную проверку по факту кибератаки на дирекцию безопасности дорожного движения. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Государственная полиция по собственной инициативе, получив дополнительную информацию о кибератаке на дирекцию безопасности дорожного движения, начала ведомственную проверку, сообщили в госполиции. Дирекция в конце прошлой недели подверглась кибератаке, в результате которой злоумышленникам удалось частично получить доступ к информационно-технологической системе дирекции, а также завладеть историческими данными по платежным квитанциям за предоставляемые дирекции услуги. Полученная злоумышленниками информация также содержала отдельные личные данные. Существует вероятность, что полученные в результате инцидента данные могут быть использованы для дальнейших целенаправленных попыток мошенничества, отметил заместитель руководителя учреждения по предотвращению киберинцидентов CERT.LV Варис Тейванс. В связи с этим дирекция и CERT призывают жителей быть особенно бдительными при получении электронных писем, СМС или другой информации, отправленной якобы от имени дирекции. В таких случаях рекомендуется убедиться в подлинности сообщения. Инцидент не повлиял на очные и электронные услуги дирекции, они предоставляются в обычном порядке. Со стороны клиентов не требуется никаких дополнительных действий. Имена пользователей и пароли клиентов не затронуты, сообщили в дирекции. IT-департамент дирекции в сотрудничестве CERT.LV остановил кибератаку. Также был внесен ряд улучшений в систему безопасности для предотвращения кибератак в будущем. Полученная на данный момент информация свидетельствует о том, что атака была целенаправленной, и для ее осуществления была проведена предварительная подготовка. Характер атаки и совокупность использованных методов также свидетельствуют о технической компетентности злоумышленников.
3: Про конкурсы.
2: Городом проведения 71-го конкурса песни Евровидения-2027 выбран Бургас. Конкурс пройдет в новейшем спортивно-развлекательном комплексе Болгарии «Арена Бургас», открытом в 2023 году. Полуфиналы и финал состоятся 11, 13 и 15 мая, сообщили Европейский вещательный союз и Болгарское национальное телевидение. Четвертый по величине город Болгарии известен своими пляжами, парками, культурной жизнью и разнообразными летними мероприятиями. Во время недели Евровидения в Бургасе пройдет разнообразная дополнительная программа мероприятий. По словам представителей болгарского национального телевидения, организаторы хотят, чтобы конкурс следующего года стал не просто мероприятием одного города, поэтому к программе планируют привлечь также Софию, Пловдив, Варну, которые участвовали в конкурсе за право принять Евровидение.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии облачно. Самый облачный день ожидается на востоке страны. Самая теплая погода в Земгале. По стране температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио. Движение только вперед. Доброе утро на Авторадио Латвия.
4: Доброе утро вам, здравствуйте. Пятница наступила, 14 августа на календаре. Мы продолжаем эфир программы «Доброе утро». Ну, можно сказать, и не расставались. Время летит быстро от одной программы к другой. После отпуска вчера был у нас первый эфир, первая встреча. А сегодня вот вторая, завтра и послезавтра выходные. Ну, знаете как, все должно быть дозировано, как говорится, хорошего понемножку. Давайте узнаем, какой сегодня день. Сегодня день рождения португальской корриды. Праздник воспаленного воображения, день выгула черепахи. Возможно, вам это кажется, воображение слишком воспалено. Вам кажется, что выгуливают черепаху, на самом деле это кот, например. Да? Ну, тоже странно. Но пусть будет собака, ладно. Это более понятно и привычно. Также сегодня Всемирный день ящерицы, день фруктового мороженого, день финансовой осведомленности и праздник Медовый Спас, о котором более подробно я расскажу в начале второго часа проекта «Доброе утро». Кстати, хороший праздник, и многим он знаком. По-моему, с детства. И какие-то приятные эмоции обычно, судя по всему, он вызывает. Вот, надеюсь, вызовет и в этот раз. Я Кирилл Низовцев. До 10 утра в нашей компании, в нашей общей прекрасной компании, трехчасовой эфир, трехчасовой марафон для всех вас и каждого. И скоро, друзья мои, напомню, уже сентябрь, осень, наступает учебный год, начинается. Многие не хотят об этом думать, но тем не менее это есть, и от этого невозможно уйти. Вы знаете, я в преддверии каждой осени какие-то силы получаю откуда-то извне, и хочется что-то поменять в этой жизни, и кажется, что вот наступит сентябрь, и жизнь перевернется и станет совсем другой, еще более классной и интересной. И вот, кстати, буквально вчера мне какие-то мысли пришли по этому поводу снова, даже сам себе, скажу, вот серьезно удивился. Ну да ладно, хватит болтать, давайте начинать. Ближайшие 3 часа вместе, я Кирилл Низовцев, мы говорим вам всем привет, доброе утро, поехали!
0: Доброе утро!
5: Доброе утро!
0: С Кириллом Низовцевым!

0: из последних новостей.
1: Дирекция безопасности дорожного движения сообщила, что в выходные столкнулась со сложной и целенаправленной кибератакой. Злоумышленникам удалось частично проникнуть в IT-систему ЦСДД и получить исторические данные о платежах, которые также содержат часть персональной информации клиентов. Ну, получается, вот в минувшие выходные, сегодня пятница, стало бы несколько дней назад. ЦСДД обращает внимание, что утекшие данные могут содержать имена и фамилии частных лиц, персональные коды, адреса и госрегистрационные номера автомобилей, также информацию о совершенных платежах и их датах. В случае компании среди утекших данных могут быть их названия, регистрационные номера. ЦСДД подчеркивает, что имена пользователей и пароли клиентов не были скомпрометированы, поэтому в настоящее время менять их не требуется. Специалистам IT-подразделения ЦСДД совместно с ЦЕРТ-ЛВ удалось установить кибератаку. Также были установлены методы и каналы, которые использовали злоумышленники, и проведены дополнительные мероприятия по повышению безопасности. Однако расследование инцидента продолжается. ЦЕРТ-ЛВ указывает, что имеющаяся на данный момент информация свидетельствует о тщательно подготовленной и целенаправленной атаке. Использованные методы также говорят о высокой технической подготовке злоумышленников. В то же время существует риск, что украденная информация может быть использована в дальнейших попытках мошенничества. Жители призывают проявлять особую осторожность при получении подозрительных электронных писем, смс-ок и других сообщений, которые выдаются за отправленные от ЦСДД. Подлинность полученной информации рекомендуется проверять на официальном сайте электронных услуг ЦСДД. Следует подчеркнуть, что кибератака не повлияла на работу сервисов, как очные, так и электронные услуги по-прежнему доступны в обычном режиме. О произошедшем также проинформированы ответственные госучреждения, в том числе Государственная инспекция данных. Да, друзья мои, ну вообще, конечно, удивительно, честно говоря. Хочу сказать, что неправильно это, когда ты, значит, обращаешься в какую-то организацию, государственную или негосударственную, платишь деньги за их услуги, даешь какие-то свои данные, требуется что-то там подписать, не знаю, там где-то надо, где-то не надо, согласие какое-нибудь об обработке, ну, например, условно, да, я говорю, вот, и потом в итоге вот так просто компания не защищает эти базы, их ворует, и потом, значит, ты же сам становишься за свои же деньги, в общем-то, под угрозой мошенничества. Это совершенно неприемлемо. Я хотел бы, чтобы этого не было или было просто в минимальном каком-то ограниченном количестве. Хочется, чтобы все-таки такие серьезные организации, как ЦСДД, активно занимались охраной, значит, своих данных и делали это на качественном, высоком уровне. Я считаю, что вот это вот очень правильно. И вообще, конечно, в современном мире стало сложно в некоторых моментах жить, потому что приходят какие-то смс-ки, и, знаете, в череде, когда у тебя их там 125 за день, вот, одно открываешь и нажимаешь не туда, а там ссылка, которая, не знаю, там, позволяет списать твои деньги. Есть такие видео глупые в интернете, когда какой-то молодой человек, значит, снимает их, подходит, ну, где-нибудь в торговом центре, например, к прохожим и свой телефон, знаете, так вот подсовывает, говорит, пик, и нажимает там кнопочку, там пик, звучит такой, значит, и говорит, ой, я списал у вас там сколько-то денег, ничего, да, все нормально. Они такие, а, ты сволочь, ты козел, и так далее, и тому подобное. За ним бегут, значит, там сейчас охрану, полицию вызовем, т.д. и т.п. и прочее, и прочее. Вот это, конечно, не очень хорошая история. В современном обществе действительно, если человек обладает какими-то профессиональными знаниями, можно вполне, в общем-то, так сказать, человека другого обанкротить. И, в общем-то, как бы, наверное, даже каким-то образом стереть, ну, в каком-то смысле, с лица земли. Поэтому побольше, друзья мои, я советую вам все-таки читать о том, что происходит в нашей жизни, какие-то форумы, какие-то, не знаю, там, соцсети, пусть иногда там пишут бред, но все-таки надо как-то информацией владеть, что-то отсеивать, что-то оставлять, и когда вдруг вы в реальной жизни столкнулись с какими-то такими подобными вещами, вот, как-то вот грамотно на них, уже имея опыт и знания, отреагировать. Я все-таки хочу, чтобы было так. В общем, будьте бдительны, вот, расслабляться в этой жизни как бы получается редко, но все-таки расслабляться надо, потому что без расслабления, ну, как бы, долго не протянем мы. Поэтому, друзья, мы все дозировано, все гармонично, все будет хорошо. В эти выходные, надеюсь, расслабиться получится, это 100%.
0: Из последних новостей.

0: Реклама.
1: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
0: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты – ticketshop.lv.
0: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
4: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
5: Невыключенный утюг?
4: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
6: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике Filman бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
7: Очки.

Чтобы о вас узнали, Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Записывайте или запоминайте. Овны. Можно сделать упор на своей карьере. Уделите максимум своего времени работе. Вопросы личной жизни стоит отложить на потом. У вас будет отличный шанс проявить себя с лучшей стороны и получить повышение. Тельцы. Буквально вас поцелует удача. Все, что вы решите делать, принесет успех. Ловите момент, разберитесь со всеми проблемами. У вас все получится. Близнецы. Вам советуют не зацикливаться на негативе. Не корите себя за ошибки и промахи. Двигайтесь вперед, не думая о плохом. Вы часто грызете себя из-за пустяков. Раки. Отдохнете и расслабитесь. Вас ждет удачная возможность провести время со своей второй половинкой. Не жалейте сил и времени. Такие моменты ведь очень ценны. Львы. Большие открытия вам сулят. Вы сможете по-новому взглянуть на человека, который прочно засел в ваших мыслях. Не скрывайте от него свои эмоции. Ему будет приятно услышать от вас комплименты. Дева. Стоит вернуться с небес на землю. Отбросьте пустые мысли. Начните адекватно оценивать происходящее. Вам нужно сделать правильные выводы и не оступиться. Весы. Вам советуют не сидеть на одном месте. Вам стоит выйти из зоны комфорта и

0: Попробовать что-то новое, это принесет хороший результат. Важно лишь начать действовать. Скорпионы, не стоит слушать окружающих. Вас могут обмануть или же специально втянуть в какой-то скандал. Однако вам под силу все это предотвратить. Верьте в себя. Стрельцы, вас ждут интересные события. Возможно, вам даже покажется, что вокруг творится что-то мистическое. Не бойтесь, для вас это все не несет никакой угрозы. Козероги, вы сможете разозлиться. Узнаете, что близкий вас предал. Не нужно мстить или что-то доказывать. Будьте выше этого. Водолей. Стоит уделить внимание семье. Кто-то из родственников нуждается в вашей помощи, но вы этого не замечаете. Пришло время открыть глаза, обращать внимание на проблемы близких людей. И, наконец, рыбы. У вас будут сложности, вы можете испытать дискомфорт, будто окажетесь не в своей тарелке. Вам стоит сохранять спокойствие, не показывать, что вы чем-то недовольны. Вот такой вот прогноз от звезд на сегодня.
1: Звездный прогноз.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Самый облачный день ожидается на востоке страны. Самая теплая погода в Земгале. По стране температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями, дождя не ожидается. Легкий западный, юго-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов.
0: Реклама. Ищите свежие продукты по лучшим ценам? Приезжайте на рынок в Пурцемсе. Заузова 38А. Сытный плов, вкусный кебаб и домашние супы в Чайхане. Лучшее мясо, молочная продукция, свежие овощи, фрукты и ягоды от местных производителей. Нет времени готовить? Загляните в кулинарию с большим выбором свежих и готовых блюд. Рынок в Пурцемсе. Заузова 38А. Все свежее, вкусное и рядом с вами.
2: Redzes festivāls Visionete optikās 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
0: Более 30 лет они покоряют.

0: Сервис ЛВ.
1: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибос Центру Апвейна с картой лояльности Веселибо первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-поликлиника ЛВ или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
2: Большие города.
0: Два в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».
3: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вандерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вандерсала».
4: Люди ночами.
0: Билеты на FridayTicket.com.

0: время.
1: Сегодня поговорим про изобретение хот-дог. Впервые о сосисках упоминается в «Одиссее», которая до нашей эры была создана Гомером. Особое слово они получили в Австрии и Германии, где основной национальной кухней были колбасы и сосиски. Славились сосиски из Вены и Франкфурта на Майне. Поэтому они и продаются во многих государствах мира под названием «Винеры» или «Франкфуртеры». Есть такое. Есть. 500-летие со дня, когда был изобретен хот-дог, Франкфурт торжественно отметил в 1987 году. Доказательство того, что изготовление первого в истории хот-дога произошло 500 лет, соответственно, до этого, предоставили патриоты немецких сосисек. В начале 19-го столетия, благодаря немецким эмигрантам, технология изготовления попала в США. Есть предположение, что название хот-дог возникло от сравнения сосиски с собакой породы такса. В мае 1934 впервые появился термин «хот-дог», о чем достоверно известна газета «Нью-Йорк Хэралд», опубликовала карикатуру, на которой владелец лавки продает сосиски, а вывеска над ним гласит «Get your red hot Dachshund sausages». В переводе это приблизительно было так: «Покупайте сосиски острые, красные, таксообразные». Ну, я надеюсь, что прочитал правильно. Однако историк кулинарии Берри Попик утверждает, что термин «хот-дог» появился в конце 19 века, и пришел он из студенческого фольклора. Студенты Йельского университета дали название фургонам, в которых продавали сосиски, собачьи фургоны, поскольку вокруг них постоянно были стаи собак, которых привлекали соблазнительные запахи. Попику удалось найти один студенческий журнал, который был выпущен в 1895-м. В нем студенты называли сосиски «горячими собаками». Кому и когда пришло на ум разрезать длинную булочку, а затем в нее вставлять сосиску, немецкие мигранты, отличающиеся особой аккуратностью, в 1860-м начали продавать сосиски вместе с куском хлеба в комплекте. Но сосиски часто скатывались с ломтя и падали на землю. Вот тогда один неизвестный изобретатель додумался заменить хлеб булочкой. Ранее бывшие пищей простонародья хот-доги в 1939-м смогли войти в жизнь более высших кругов. Франклин Рузвельт, знаменитый президент США, в Белом доме угощал пивом и хот-догами Георга VI, британского монарха. Максимальная функциональность хот-догов сделала их популярными. Для их продажи подойдет практически любое место, а есть их удобно даже на ходу. Помню, познакомился я с хот-догом, когда учился, ну, наверное, в средней школе. Значит, поехали на экскурсию в один прекрасный прибалтийский городок. Не буду говорить, какой. Там-то я попробовал это самое блюдо. И даже, насколько я помню, сохранил салфеточку, на которой было написано что-то типа «хот-дог». Не знаю, есть ли она сейчас, где-то надо поискать, а может быть, уже выбросили. Но воспоминание осталось. Приятного аппетита!
0: До времени.

0: Реклама. Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Я знаю пароль. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты в кассах Билеши Сервис.
1: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин Цита Сантехника закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. Цитосантехника. Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. Цитосантехника. Сейчас последний шанс купить выгодно.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот. 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билеши Сервис. Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
6: Представляешь, вчера была в оптике Филман. И оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала. Ничего не чувствовала.
7: Это вообще нужно измерять?
6: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
8: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
9: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
10: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: последних новостей.
1: Как сообщает один из латвийских банков, последние данные Евростата об уровне цен на, в потреблении домашних хозяйств свидетельствуют о том, что жизнь в Латвии уже не относится к числу самых дешевых в Европейском Союзе. Называется это все Price Level Index. По отдельным статьям повседневных расходов Латвия уже обогнала более богатые европейские страны, однако в целом уровень цен на товары и услуги у нас на 17% ниже среднего по ЕС. Наибольшую нагрузку на кошельки жители Латвии создают расходы, от которых невозможно отказаться в повседневной жизни. За продукты питания мы платим на 7,5% больше среднего уровня ЕС, за одежду и обувь на 4,6%. Дороже также обходится алкоголь и табак на 5,2%. Главная причина, по которой общий уровень потребительских цен домашних хозяйств в Латвии все еще остается сравнительно низким, 83% от среднего показателя ЕС, более низкая стоимость услуг на внутреннем рынке, это здравоохранение, образование, транспорт и так далее, расходы на жилье. Хотя я бы, честно говоря, так не сказал, ну вот... по опыту, да, моему. А, значит, по этим позициям Латвия по-прежнему заметно дешевле Западной Европы. Расход на жилье на 44% ниже среднего показателя ЕС. Удивительно. Здравоохранение на 31%, образование на 20%, транспорт на 16%. Поскольку продукты питания и одежды являются товарами, которые легко импортировать, их цены первыми достигают европейского уровня, когда местный сектор услуг пока только адаптируется к нему. А сравнение стран Балтии показывает две разные тенденции. В Литве общий уровень потребительских цен домашних хозяйств точно такой же, как и в Латвии. 83% от среднего показателя ЕС. Стоимость жизни в различных сегментах товаров и услуг в обеих странах тоже очень схожа. В Эстонии показатель, напротив, практически сравнялся со средним по ЕС, составляет 101%. У северного соседа дороже продукты питания, одежды, обувь, алкоголь, табак. Расходное жилье уже приближается к среднему уровню ЕС. Хотя стоимость жизни в Латвии и Литве по-прежнему ниже, чем в Эстонии, жизнь в обеих странах уже нельзя назвать дешевой. В 2025 году уровень цен на конечное потребление домашних хозяйств в странах ЕС существенно различался, от 63% до 140% от среднего показателя по ЕС, принятого за базовый уровень. Базовый уровень, соответственно, 100%. Самый высокий уровень потребительских цен домашних хозяйств был зафиксирован в Дании, 140%, Ирландии 136% и Люксембурге 132%. Меньше всего за те же товары и услуги платят жители Болгарии 63%, Румынии 65% и Польши 73%. Но, вы знаете, хочу сказать, что, конечно, в Латвии достаточно дорого жить. Мне кажется, есть страны Западной Европы, в которых цены примерно такие же. Вот не так давно летом ездил по разным странам Западной Европы и для себя сделал в очередной раз вывод, что во Франции достаточно недорого все. И, в общем-то, как бы в каких-то моментах и даже, может быть, даже дешевле. И даже где-то поприятнее. Но тут, конечно, как говорится, на вкус и цвет товарищей нет. Но, тем не менее, вот это мои такие замечания, которые я смог записать себе в голову. Вот. Но бывают, конечно, страны, где много все дороже, это 100%. А что касается услуг, ну, я считаю, что в Латвии стоимость услуг завышена, и здравоохранение достаточно дорогое, и что еще? Ну, и услуги банков, например, тоже как бы не такие дешевые, как, какими они могли быть. То есть все, где человек непосредственно задействован, стоит достаточно дорого, а вот продукты питания, в принципе, можно купить и за реальные цены. Но это, опять же, мое такое замечание. Ну, в общем, как есть, так есть. Живем дальше, как говорится. Человек ко всему привыкает. Привыкнем и к ценам. И голодными, надеюсь, не останемся. Как сказал один человек, знакомый, вот, не помню даже кто, но помню, что сказал глупость глупейшую, что, значит, если что, где-нибудь поскребем, значит, и испечем какой-нибудь там колобок. Вот, я подумал, где он собрался, что, значит, скрести и из чего печь колобок. Ну, у меня нет по углам муки. Могу сказать точно. Вот пыль есть иногда, а вот муки нет. Ну да ладно, все это пустые разговоры. Информация донесена, и программа продолжается.
0: Из последних новостей.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 8 часов утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Бизнес-план Air Baltic может означать значительное сокращение числа работников. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Новый бизнес-план латвийской национальной авиакомпании Air Baltic, предусматривающий существенную реструктуризацию флота и сети маршрутов, напрямую затронет гарантии занятости сотен работников, заявил Латвийский профсоюз авиации. По мнению профсоюза, в процессе разработки бизнес-плана предприятию следовало рассмотреть различные аспекты сокращения числа работников, которые вытекают из планов существенного уменьшения флота и операционной деятельности. Как отмечает профсоюз, в 2025 году максимально количество самолетов Air Baltic составляло 54. Согласно опубликованному бизнес-плану, к концу 2026 года количество самолетов будет сокращено с 51 до 36. Кроме того, долгосрочная стратегия предусматривает обеспечение операционной деятельности до 2031 года, используя всего около 40 самолетов, что радикально отличается от ранее запланированного флота в 100 самолетов. Основываясь на своих расчетах предполагаемого сокращения флота примерно на 30% и рассмотрев другие критерии, связанные с эксплуатацией самолетов, профсоюз прогнозирует, что во время разработки бизнес-плана также рассматривались сценарии сокращения числа работников на 20-30%. По оценке профсоюза, даже при самом оптимистичном сценарии, сокращение флота не может быть компенсировано без значительного сокращения числа работников. Профсоюз отмечает, что руководство Air Baltic не выполнило требования нормативных актов о своевременном информировании и начале консультации до принятия решений по бизнес-плану, который оказывает существенное влияние на работников. Профсоюз обращает внимание на то, что консультации с ним не проводились, информация о бизнес-плане ему не была предоставлена вообще, и профсоюз получил ее от журналистов. Также представители профсоюза не допустили на онлайн-презентацию бизнес-плана Air Baltic для работников 11 августа. Ответом на просьбу присоединиться к онлайн-презентации было приглашение встретиться 14 августа. Профсоюз призывает правление и совет Air Baltic начать переговоры о влиянии бизнес-плана на работников, соблюдая установленные законом требования об обязанности консультироваться с профсоюзами. Также профсоюз призывает обеспечить соблюдение прав представителей работников в этом и любом другом процессе коллективного увольнения.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии облачно. Самый облачный день ожидается на востоке страны. Самая теплая погода в Земгале. По стране температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед.
4: Доброе утро на Авторадио Латвия.
5: Доброе утро, здравствуйте. Второй час программы информационной утренней авторадийной латвийской начинается до 10 утра. Будем вместе. Сегодня 14 августа и сегодня медовый спас. В церквях православных проходит богослужение, освящается мед, нового урожая и вода. Принято свезить букеты из васильков и бархатцев. Люди приносят их домой, засушивают и хранят в качестве оберегов. Значит, хозяйки готовят праздничные угощения. Маковые булочки, блины, пироги и печенье. В общем, все мучное. Освященные выпечки угощают членам семьи и малоимущих, чтобы они толстели. Это я от себя добавляю. Ну, шутка, конечно, нельзя, так сказать, вот так шутить в этот праздник. Но, тем не менее, с другой стороны, а почему бы и нет? Ничего вроде такого плохого не сказал. Значит, в этот день принято помогать вдовам. Земледельцы начинали активно собирать урожай. Пасечники заканчивали сбор меда. Вечером молодежь собиралась в компании, пела песни и водила хороводы. И в этот день запрещается ссориться, ругаться, выражаться матом, находиться в плохом расположении духа, желать зла другим людям. Вот это очень важная информация, я ее вам сказал. Переваривайте, и хватит действительно сквернословить. Очень много мата в последнее время вокруг стало слышно отовсюду, и в интернете, и в реальной жизни, и, честно говоря, и в своей семье замечаю чаще использование нецензурных слов и выражений, в том числе детьми, кстати говоря. И хочется как-то вот взять в один момент все изменить и, так сказать, отменить эти слова и говорить только хорошие. Например, вместо значит, каких-нибудь слов посылания, такой челлендж. Говорите «я люблю тебя». Вот, например, так. Это, по-моему, очень классная идея. Вот меня, от Кирилла Низовцева. До 10 утра буду вместе с вами. Мы продолжаем, друзья. Мы всем привет и с праздником вас, с Медовым Спасом.
4: Доброе утро.
6: Доброе утро.
4: С Кириллом Низовцевым.
7: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
8: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

за окном. Небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Записывайте или запоминайте. Овны. Можно сделать упор на своей карьере. Уделите максимум своего времени работе. Вопросы личной жизни стоит отложить на потом. У вас будет отличный шанс проявить себя с лучшей стороны и получить повышение. Тельцы. Буквально вас поцелует удача. Все, что вы решите делать, принесет успех. Ловите момент, разберитесь со всеми проблемами. У вас все получится. Близнецы. Вам советуют не зацикливаться на негативе. Не корите себя за ошибки и промахи. Двигайтесь вперед, не думая о плохом. Вы часто грызете себя из-за пустяков. Раки. Отдохнете и расслабитесь. Вас ждет удачная возможность провести время со своей второй половинкой. Не жалейте сил и времени. Такие моменты ведь очень ценны. Львы. Большие открытия вам сулят. Вы сможете по-новому взглянуть на человека, который прочно засел в ваших мыслях. Не скрывайте от него свои эмоции. Ему будет приятно услышать от вас комплименты. Дева. Стоит вернуться с небес на землю, отбросьте пустые мысли, начните адекватно оценивать происходящее. Вам нужно сделать правильные выводы и не оступиться. Весы. Вам советуют не сидеть на одном месте. Вам стоит выйти из зоны комфорта и попробовать что-то новое. Это принесет хороший результат. Важно лишь начать действовать. Скорпионы. Не стоит слушать окружающих. Вас могут обмануть или же специально втянуть в какой-то скандал. Однако вам под силу все это предотвратить. Верьте в себя. Стрельцы. Вас ждут интересные события. Возможно, вам даже покажется, что вокруг творится что-то мистическое. Не бойтесь. Для вас это все не несет никакой угрозы. Козероги. Вы сможете разозлиться. Узнаете, что близкий вас предал. Не нужно мстить или что-то доказывать. Будьте выше этого. Водолеи. Стоит уделить внимание семье. Кто-то из родственников нуждается в вашей помощи, но вы этого не замечаете. Пришло время открыть глаза, обращать внимание на проблемы близких людей. И, наконец, рыбы. У вас будут сложности. Вы можете испытать дискомфорт, будто окажетесь не в своей тарелке. Вам стоит сохранять спокойствие, не показывать, что вы чем-то недовольны. Вот такой вот прогноз от звезд на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: Автомонитор.
1: Город готовится к празднованию 825-летия Риги. Основные мероприятия намечены на субботу, то есть на завтра. Набережная 11 ноября уже несколько дней перекрыта. Какие еще ограничения ожидают участников дорожного движения? В субботу-воскресенье в Старой Риге, а также в местах проведения праздничных мероприятий будет запрещено движение электросамокатов, велосипедов, электромобилей и так далее. С сегодняшнего вечера ограничения на парковку будут введены на некоторых участках улицы Кришиня-Барена, а также возле перекрестка 13 января и бульвара Аспазиас. Отметим, что 15 и 16 августа общественный транспорт и муниципальные парковки будут бесплатными. Тем не менее, жителям и гостям, собирающимся посетить праздничные мероприятия, рекомендуют учитывать перекрытие и по возможности отказаться от автомобиля в пользу общественного транспорта. Что касается текущей дорожной обстановки, не забудем, что сегодня пятница, трафик остается в эти минуты лайтовым, на мониторе от 2 до 3 баллов и 12 более-менее существенных заторов. На общем фоне выделяются Густава Замгалагатва перед Бриебас со стороны Восточной магистрали,
2: на улице Вестона с ДТП и затор в сторону Деглова, а на Карля Ульманегатва перед перекрестком Супес-Гривас Яумаку со стороны Юрмалского шоссе в направлении центра.
1: И на этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Будьте внимательны и всем пожелаю легкой пятницы.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
3: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
4: Снижаем цены на мясные продукты. В магазинах Lidl с понедельника. Нарезанный свиной бекон горячего копчения 100 грамм 95 центов. Свиные колбаски 400 грамм €99. И вареная колбаса со шпиком 600 грамм 2,99. Lidl. Стоит того.
5: Выгодное предложение уже в Бунете и в Забете. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецимус АБЦ.
6: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Халиб.
7: Что ты видишь в твоих снах? Там, наверное, весна.
6: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Халиб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
7: Если чё, я бах.
6: Билеты в кассах «Билеши сервис».
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: персональные коды, адреса и госрегистрационные номера автомобилей, также информацию о совершенных платежах и их датах. В случае компании среди утекших данных могут быть их названия, регистрационные номера. ЦСДД подчеркивает, что имена пользователей и пароли клиентов не были скомпрометированы, поэтому в настоящее время менять их не требуется. Специалистам IT-подразделения ЦСДД совместно с ЦЕРТ-ЛВ удалось установить кибератаку. Также были установлены методы и каналы, которые использовали злоумышленники, и проведены дополнительные мероприятия по повышению безопасности. Однако расследование инцидента продолжается. ЦРТЛВ указывает, что имеющаяся на данный момент информация свидетельствует о тщательно подготовленной и целенаправленной атаке. Использованные методы также говорят о высокой технической подготовке злоумышленников. В то же время существует риск, что украденная информация может быть использована в дальнейших попытках мошенничества. Жители призывают проявлять особую осторожность при получении подозрительных электронных писем, смс-ок и других сообщений, которые выдаются за отправленные от ЦСДД. Подлинность полученной информации рекомендуется проверять на официальном сайте электронных услуг ЦСДД. Следует подчеркнуть, что кибератака не повлияла на работу сервисов, как очные, так и электронные услуги по-прежнему доступны в обычном режиме. О произошедшем также проинформированы ответственные госучреждения, в том числе Государственная инспекция данных. Да, друзья мои, ну вообще, конечно, удивительно, честно говоря. Хочу сказать, что неправильно это, когда ты, значит, обращаешься в какую-то организацию, государственную или негосударственную, платишь деньги за их услуги, даешь какие-то свои данные, требуется что-то там подписать, не знаю, там где-то надо, где-то не надо, согласие какое-нибудь об обработке, ну, например, условно, да, я говорю, вот, и потом в итоге вот так просто компания не защищает эти базы, их ворует, и потом, значит, ты же сам становишься своей же деньги, в общем-то, под угрозой мошенничества. Это совершенно неприемлемо. Я хотел бы, чтобы этого не было или было просто в минимальном каком-то ограниченном количестве. Хочется, чтобы все-таки такие серьезные организации, как ЦСДД, активно занимались охраной, значит, своих данных и делали это на качественном, высоком уровне. Я считаю, что вот это вот очень правильно. И вообще, конечно, в современном мире стало сложно в некоторых моментах жить, потому что приходят какие-то смс-ки, и, знаете, в череде, когда у тебя их там 125 за день, вот, одно открываешь и нажимаешь не туда, а там ссылка, которая, не знаю, там, позволяет списать твои деньги. Есть такие видео глупые в интернете, когда какой-то молодой человек, значит, снимает их, подходит, ну, где-нибудь в торговом центре, например, к прохожим и свой телефон, знаете, так вот подсовывает, говорит, пик, и нажимает там кнопочку, там пик, звучит такой, значит, и говорит, ой, я списал у вас там сколько-то денег, ничего, да, все нормально. Они такие, ты сволочь, ты козел, и так далее, и тому подобное. За ним бегут, значит, там сейчас охрану, полицию вызовем, т.д. и т.п. и прочее, прочее. Вот это, конечно, не очень хорошая история. В современном обществе действительно, если человек обладает какими-то профессиональными знаниями, можно вполне, в общем-то, так сказать, человека другого обанкротить. И, в общем-то, как бы, наверное, даже каким-то образом стереть, ну, в каком-то смысле, с лица земли. Поэтому побольше, друзья мои, я советую вам все-таки читать о том, что происходит в нашей жизни, какие-то форумы, какие-то, не знаю, там, соцсети, пусть иногда там пишут бред, но все-таки надо как-то информацией владеть, что-то отсеивать, что-то оставлять, и когда вдруг вы в реальной жизни столкнулись с какими-то такими подобными вещами, вот, как-то вот грамотно на них, уже имея опыт и знания, отреагировать. Я все-таки хочу, чтобы было так. В общем, будьте бдительны, вот, расслабляться в этой жизни как бы получается редко, но все-таки расслабляться надо, потому что без расслабления, ну, как бы, долго не протянем мы. Поэтому, друзья мои, все дозировано, все гармонично, все будет хорошо. В эти выходные, надеюсь, расслабиться получится, это 100%.
1: Из последних новостей.

0: погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Самый облачный день ожидается на востоке страны. Самая теплая погода – в Земгале. По стране температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями, дождя не ожидается. Легкий западный, юго-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов.
0: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА ЛВ или в магазине ПТА Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
2: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. Акас 4 – новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже – эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги – улица Акас 4. Подробнее на akas4.lv или в агентстве недвижимости. Недвижимости Кода Реал. Акас 4. Тишина, которую вы выбираете сами.
3: Сегодня в Мэннес аптеках скидка 30% на всю косметику. Косметика Биодерма, Виши, Эуцерин, Ларуше-Посей, Элементре и других брендов сегодня выгоднее. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэннес аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
5: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
4: Ух ты! Безумно выгодно.
6: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
7: Прощай, цыганка, все!
8: «25 августа в зале Дзинтари особенный атмосферный концерт кумира безоговорочной любви публики Валерия Меладзе. Его песни, эмоциональная искренность и часть личной истории каждого. Валерий Меладзе. Билеты в сети «Билетсервис».

0: из последних новостей.
1: Как сообщает один из латвийских банков, последние данные Евростата об уровне цен на потребление домашних хозяйств свидетельствуют о том, что жизнь в Латвии уже не относится к числу самых дешевых в Европейском Союзе. Называется это все Price Level Index. По отдельным статьям повседневных расходов Латвия уже обогнала более богатые европейские страны, однако в целом уровень цен на товары и услуги у нас на 17% ниже среднего по ЕС. Наибольшую нагрузку на кошельки жители Латвии создают расходы, от которых невозможно отказаться в повседневной жизни. За продукты питания мы платим на 7,5% больше среднего уровня ЕС, за одежду и обувь на 4,6%. Дороже также обходится алкоголь и табак на 5,2%. Главная причина, по которой общий уровень потребительских цен домашних хозяйств в Латвии все еще остается сравнительно низким, 83% от среднего показателя ЕС, более низкая стоимость услуг на внутреннем рынке, это здравоохранение, образование, транспорт и так далее, расходы на жилье. Хотя я бы, честно говоря, так не сказал, ну вот по опыту, да, моему. Значит, по этим позициям Латвия по-прежнему заметно дешевле Западной Европы. Расход на жилье на 44% ниже среднего показателя ЕС, удивительно. Здравоохранение на 31%, образование на 20%, транспорт на 16%. Поскольку продукты питания и одежда являются товарами, которые легко импортировать, их цены первыми достигают европейского уровня, когда местный сектор услуг пока только адаптируется к нему. Сравнение стран Балтии показывает две разные тенденции. В Литве общий уровень потребительских цен домашних хозяйств точно такой же, как и в Латвии. 83% среднего показателя ЕС. Стоимость жизни в различных сегментах товаров и услуг в обеих странах тоже очень схожа. В Эстонии показатель, напротив, практически сравнялся со средним по ЕС, составляет 101%. У северного соседа дороже продукты питания, одежды, обувь, алкоголь, табак. Расходы на жилье уже приближаются к среднему уровню ЕС. Хотя стоимость жизни в Латвии и Литве по-прежнему ниже, чем в Эстонии, жизнь в обеих странах уже нельзя назвать дешевой. В 2025 году уровень цен на конечное потребление домашних хозяйств в странах ЕС существенно различался, от 63% до 140% от среднего показателя по ЕС, принятого за базовый уровень. Базовый уровень, соответственно, 100%. Самый высокий уровень потребительских цен домашних хозяйств был зафиксирован в Дании, 140%, Ирландии 136%, и Люксембурге 132%. Меньше всего за те же товары и услуги платят жители Болгарии 63%, Румынии 65% и Польши 73%. Но, вы знаете, хочу сказать, что, конечно, в Латвии достаточно дорого жить. Мне кажется, есть страны Западной Европы, в которых цены примерно такие же. Вот не так давно летом ездил по разным странам Западной Европы и для себя сделал в очередной раз вывод, что во Франции достаточно недорого все. И, в общем-то, как бы в каких-то моментах и даже, может быть, даже дешевле. И даже где-то поприятнее. Но тут, конечно, как говорится, на вкус и цвет товарищей нет. Но, тем не менее, вот это мои такие замечания, которые я смог записать себе в голову. Вот. Ну, бывают, конечно, страны, где много все дороже, это 100%. А что касается услуг, ну, я считаю, что в Латвии стоимость услуг завышена, и здравоохранение достаточно дорогое, и что еще? Ну, и услуги банков, например, тоже как бы не такие дешевые, какими они могли быть. То есть все, где человек непосредственно задействован, стоит достаточно дорого, а вот продукты питания, в принципе, можно купить и за реальные цены. Но это, опять же, мое такое замечание. Ну, в общем, как есть, так есть. Живем дальше, как говорится. Человек ко всему привыкает. Привыкнем и к ценам. И голодными, надеюсь, не останемся. Как сказал один человек, знакомый, вот, не помню даже кто, но помню, что сказал глупость глупейшую, что, значит, если что, где-нибудь поскребем, значит, и испечем какой-нибудь там колобок. Вот, я подумал, где он собрался, что, значит, скрести и из чего печь колобок. Ну, у меня нет по углам муки. Могу сказать точно. Вот пыль есть иногда, а вот муки нет. Ну да ладно, все это пустые разговоры. Информация донесена, и программа продолжается.
0: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: Внимательно следим за дорожной обстановкой латвийской столицы. По пятницам многие также едут на трудовые места или по делам, но в этот день по понятным причинам на дорогах меньше транспорта, примерно на 20%, и это отражается на трафике. Он сейчас находится в диапазоне от 3 до 4 баллов. С утра было несколько ДТП, в частности на Карля Ульманя Гатвей на улице Вестернас. Будьте внимательны даже на полупустых дорогах. К слову, за вчерашний четверг по Риге и столичному региону было зарегистрировано 88 ДТП, в которых пострадали 14 человек, в том числе самокатчик, 3 пешехода и 5 велосипедистов. Всего же с начала недели за 4 дня, с понедельника по четверг включительно, в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 23 велосипедиста, и это новый печальный рекорд. Что касается сложных мест, их тоже можно найти на улицах города, в частности на Густава Земгалегатва перед Бриебас в сторону порта, классический затур от 10 минут, пробочка на Пернавас перед Заметанским мостом со стороны Гризинкалнса, а в центре притормаживают улицы Эмилия Бениаминас и Лачприша. Ну и на этом о трафике, пожалуй, пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем, кто с нами, пожелаю удачного дня и безопасного движения.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорсе объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорсе – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
3: Более 30 лет они покоряют.

0: Крутое, высокоэнергичное шоу-ревью, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на биржу-сервис ЛВ.
1: Только три дня с 13 по 15 августа в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику Авана, Филорга, Биодрога, Эуцерин, Бионики и других брендов, а также на продукты для укрепления организма «Формула Витале», «Випилаб», «Доппелхерц» и других брендов. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках. Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
0: I speak. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: то время.
1: Сегодня поговорим про изобретение хот-дог. Впервые о сосисках упоминается в «Одиссее», которая до нашей эры была создана Гомером. Особую славу они получили в Австрии и Германии, где основной национальной кухней были колбасы и сосиски. Славились сосиски из Вены и Франкфурта на Майне. Поэтому они и продаются во многих государствах мира под названием «Винеры» или «Франкфуртеры». Есть такое. Есть. 500-летие со дня, когда был изобретен хот-дог, Франкфурт торжественно отметил в 1987 году. Доказательство того, что изготовление первого в истории хот-дога произошло 500 лет, соответственно, до этого, предоставили патриоты немецких сосисек. В начале 19-го столетия, благодаря немецким эмигрантам, технология изготовления попала в США. Есть предположение, что название хот-дог возникло от сравнения сосиски с собакой породы такса. В мае 1934 впервые появился термин хот-дог, о чем достоверно известно. Газета New York Herald опубликовала карикатуру, на которой владелец лавки продает сосиски, а вывеска над ним гласит «Get your red hot Dachshund sausages». В переводе это приблизительно было так: «Покупайте сосиски острые, красные, таксообразные». Ну, я надеюсь, что прочитал правильно. Однако историк кулинарии Берри Попик утверждает, что термин «хот-дог» появился в конце 19 века, и пришел он из студенческого фольклора. Студенты Йельского университета дали название фургонам, в которых продавали сосиски, собачьи фургоны, поскольку вокруг них постоянно были стаи собак, которых привлекали соблазнительные запахи. Попику удалось найти один студенческий журнал, который был выпущен в 1895-м. В нем студенты называли сосиски горячими собаками. Кому и когда пришло на ум разрезать длинную булочку, а затем в нее вставлять сосиску, немецкие эмигранты, отличающиеся особой аккуратностью, в 1860-м начали продавать сосиски вместе с куском хлеба в комплекте. Но сосиски часто скатывались с ломтя и падали на землю. Вот тогда один неизвестный изобретатель додумался заменить хлеб булочкой. Ранее бывшие пищей простонародья хот-доги в 1939-м смогли войти в жизнь более высших кругов. Франклин Рузвельт, знаменитый президент США, в Белом доме угощал пивом и хот-догами Георга VI, британского монарха. Максимальная функциональность хот-догов сделала их популярными. Для их продажи подойдет практически любое место, а есть их удобно даже на ходу. Помню, познакомился я с хот-догом, когда учился, в средней школе. Значит, поехали на экскурсию в один прекрасный прибалтийский городок. Не буду говорить, какой. Там-то я попробовал это самое блюдо. И даже, насколько я помню, сохранил салфеточку, на которой было написано что-то типа хот-дог. Не знаю, если она сейчас где-то, надо поискать, а может быть, уже выбросили. Но воспоминание осталось. Приятного аппетита!
0: То время.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в столице Латвии.
0: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Правительство на внеочередном заседании обсудит ситуацию в Air Baltic. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Кабинет министров в пятницу на внеочередном заседании рассмотрит сообщение о текущей ситуации в латвийской национальной авиакомпании Air Baltic, свидетельствует повестка дня правительства. Вопрос будет рассматриваться в закрытой части заседания. После заседания премьер-министр Андрес Кулбергс и министр сообщения Рихардс Козловскис выступят перед СМИ. Внеочередное заседание правительства состоится в день, когда Air Baltic в соответствии с условиями эмиссии. Облигаций должна произвести очередной процентный платеж.
3: Про аэропорты.
2: В аэропорту Рига в этом году за 7 месяцев из багажа пассажиров, прибывающих из стран за пределами ЕС, изъято более 2 тонн или 2052 килограмма мяса и молочных продуктов и почти полтонны или 1435 килограммов фруктов и овощей. Об этом представители рижского аэропорта сообщили на мероприятии «Сувенир или нарушение», что нельзя ввозить из стран за пределами ЕС. Путешественникам напомнили о том, что, отправляясь в Латвию из стран, которые не входят в Европейский Союз, необходимо убедиться, разрешено ли ввозить в Латвию приобретенные там товары, в том числе продукты питания, сувениры, медикаменты. Представители продовольственно-ветеринарной службы подчеркнули, что из стран за пределами ЕС запрещено ввозить, например, мясо и продукты из него, молоко и продукты из него, а также свежие фрукты и овощи без фитосанитарного сертификата, поскольку даже небольшое количество продуктов питания может стать источником распространения заболеваний растений или животных. Во время таможенного контроля в аэропорту Рига в первом полугодии этого года выявлено 1057 нарушений. Это почти столько же, сколько за весь 2025 год, когда нарушения были предотвращены в 1166 случаях. Наиболее существенный рост составляют нарушения правил ввоза сигарет и алкогольных напитков, когда пассажиры не соблюдали ограничения на количество товаров, которые разрешено ввозить без уплаты налогов. Одновременно увеличилось и количество случаев недекларирования новых товаров. Таможенное управление продовольственно-ветеринарной службы напомнило, что если стоимость товаров при приобретенных за пределами ЕС превышает 430 евро, путешественник должен их задекларировать и уплатить за них налоги. Также в этом году увеличилось количество попыток ввоза наркотических и психотропных веществ. В прошлом году в общей сложности было выявлено 13 таких случаев, в первом полугодии этого года – 26. Налоговая и таможенная полиция обратила внимание на то, что все чаще из Египта и Турции пытаются ввозить в Латвию успокаивающие медикаменты, в том числе снотворные, содержащиеся в их составе вещество эзопиклон. В Латвии включено в список запрещенных веществ. Провоз таких медикаментов через границу Латвии является уголовно наказуемым нарушением, независимо от количества вещества или вида багажа. За последние 2 года в связи с ввозом веществ, содержащих эзопиклон, начато 23 уголовных процесса, из которых 17 переданы для уголовного преследования. Чаще всего такие случаи выявлялись у пассажиров, прибывших из Египта.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии облачно. Самый облачный день ожидается на востоке страны. Самая теплая погода в Земгале. По стране температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио. Движение только вперед.
4: Доброе утро на Авторадио Латвия.
5: Третий час. Доброе утро. Здравствуйте всем. Я Кирилл Низовцев. Продолжаю наш эфир пятничный. Сегодня 14 августа. И впереди в ближайшие дни, 15 и 16, мы отдыхаем в выходные. Напомню, очень много интересных, ярких мероприятий состоится в эти выходные. Одно из них – это ночная экспедиция. Традиционный летний проект для детей не только в Юрмальском, Дзинтерском межапарке с 7 вечера до 23.00 15 августа. Ждут вас ребята из Юрмалы, которые, как всегда, что-то интересное, сказочное, необычное, волшебное приготовят для каждого из нас. Ведь взрослые люди тоже в душе дети. Сегодня на свет появилась американская актриса Холли Берри, американская писательница, автор многих бестселлеров. Имя знакомое вам на маленьких таких книжках в бумажном мягком переплете. Кое-где было написано «Даниэла Стил». Да-да. Эммануэль Беар, французская актриса, также отмечает свой день рождения. Прозаик комик, драматург и поэт, нобелевский лауреат из Англии Джон Голсуорси. И Дмитрий Мережковский, еще один поэт, только русский, и критик, 1866 год рождения. Но сегодня как-то по большей части литераторы появились на свет. Может быть, стихами заговорить. Правда, я знаю только один стих про грозу в начале мая. Но уже конец августа. Какая тут гроза к чертовой бабушке. Друзья мои, шутки шутками, до 10 утра будем вместе. Мы говорим вам всем привет, желаем хорошего настроения и прекрасного завершения лета. Не думайте, что осталось прям-таки мало дней до конца этого чудного времени года. Нет, еще пару недель так точно. Оторвемся, как говорится, по полной программе. Все успеется, главное не пропустить эти дни. До 10 утра вместе. Еще раз, Кирилл Низовцев, едем вперед.
4: Доброе утро.
6: Доброе утро.
4: С Кириллом Низовцевым.

0: из последних новостей.
1: Дирекция безопасности дорожного движения сообщила, что в выходные столкнулась со сложной и целенаправленной кибератакой. Злоумышленникам удалось частично проникнуть в IT-систему ЦСДД и получить исторические данные о платежах, которые также содержат часть персональной информации клиентов. Ну, получается, вот в минувшие выходные, сегодня пятница, стало бы несколько дней назад. ЦСДД обращает внимание, что утекшие данные могут содержать имена и фамилии частных лиц, персональные коды, адреса и госрегистрационные номера автомобилей, также информацию о совершенных платежах и их датах. В случае компании среди утекших данных могут быть их названия, регистрационные номера. ЦСДД подчеркивает, что имена пользователей и пароли клиентов не были скомпрометированы, поэтому в настоящее время менять их не требуется. Специалистам IT-подразделения ЦСДД совместно с ЦЕРТ-ЛВ удалось установить кибератаку. Также были установлены методы и каналы, которые использовали злоумышленники, и проведены дополнительные мероприятия по повышению безопасности. Однако расследование инцидента продолжается. ЦЕРТ-ЛВ указывает, что имеющаяся на данный момент информация свидетельствует о тщательно подготовленной и целенаправленной атаке. Использованные методы также говорят о высокой технической подготовке злоумышленников. В то же время существует риск, что украденная информация может быть использована в дальнейших попытках мошенничества. Жители призывают проявлять особую осторожность при получении подозрительных электронных писем, смс-ок и других сообщений, которые выдаются за отправленные от ЦСДД. Подлинность полученной информации рекомендуется проверять на официальном сайте электронных услуг ЦСДД. Следует подчеркнуть, что кибератака не повлияла на работу сервисов. Как очные, так и электронные услуги по-прежнему доступны в обычном режиме. О произошедшем также проинформированы ответственные госучреждения, в том числе Государственная инспекция данных. Да, друзья мои, ну вообще, конечно, удивительно, честно говоря. Хочу сказать, что неправильно это, когда ты, значит, обращаешься в какую-то организацию, государственную или негосударственную, платишь деньги за их услуги, даешь какие-то свои данные, требуется что-то там подписать, не знаю, там где-то надо, где-то не надо, согласие какое-нибудь об обработке, ну, например, условно, да, я говорю, вот, и потом в итоге вот так просто компания не защищает эти базы, их ворует, и потом, значит, ты же сам становишься своей же деньги, в общем-то, под угрозой мошенничества. Это совершенно неприемлемо. Я хотел бы, чтобы этого не было или было просто в минимальном каком-то ограниченном количестве. Хочется, чтобы все-таки такие серьезные организации, как ЦСДД, активно занимались охраной, значит, своих данных и делали это на качественном, высоком уровне. Я считаю, что вот это вот очень правильно. И вообще, конечно, в современном мире стало сложно в некоторых моментах жить, потому что приходят какие-то смс-ки, и, знаете, в череде, когда у тебя их там 125 за день, вот, одно открываешь и нажимаешь не туда, там ссылка, которая, не знаю, там, позволяет списать твои деньги. Есть такие видео глупые в интернете, когда какой молодой человек, значит, снимает их, подходит, ну, где-нибудь в торговом центре, например, к прохожим и свой телефон, знаете, так вот подсовывает, говорит, пик, и нажимает там кнопочку, там пик звучит такой, значит, и говорит, ой, я списал у вас там сколько-то денег. Ничего, да, все нормально. Они такие, а, ты сволочь, ты козел, и так далее, и тому подобное. Они бегут, значит, там сейчас охрану, полицию вызовем, т.д. и т.п. и прочее, прочее. Вот. Вот это, конечно, не очень хорошая история в современном обществе. Действительно, если человек обладает какими-то профессиональными знаниями, можно вполне, в общем-то, так сказать, человека другого обанкротить и, в общем-то, как бы, наверное, даже каким-то образом стереть, ну, в каком-то смысле, с лица земли. Поэтому побольше, друзья мои, я советую вам все-таки читать о том, что происходит в нашей жизни, какие-то форумы, какие-то, не знаю, там, соцсети, пусть иногда там пишут бред, но все-таки надо как-то информацией владеть, что-то отсеивать, что-то оставлять. И когда вдруг вы в реальной жизни столкнулись с какими-то такими подобными вещами, вот, как-то вот грамотно на них, уже имея опыт и знания, отреагировать. Я все-таки хочу, чтобы было так. В общем, будьте бдительны, вот, расслабляться в этой жизни как бы получается редко, но все-таки расслабляться надо, потому что без расслабления, ну, как бы, долго не протянем мы. Поэтому, друзья мои, все дозировано, все гармонично, все будет хорошо. В эти выходные, надеюсь, расслабиться получится, это 100%.
0: Из последних новостей.

0: Реклама.
1: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
2: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
2: Билеты «Билишус Сервис».
4: К черту кроссворды, они не помогут. А что замедлит старение мозга? Читайте в августовском «Лилит». К черту еду, только вода сделает вас моложе и здоровее, как героиню журнала. Еще вы узнаете, кому и почему полезны курортные романы, как и зачем принимать лесные ванны. А на десерт – тихое французское счастье Александра Васильева. И это далеко не все, о чем рассказывает «Лилит» в августе.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Гороскоп на сегодня. Записывайте или запоминайте. Овны. Можно сделать упор на своей карьере. Уделите максимум своего времени работе. Вопросы личной жизни стоит отложить на потом. У вас будет отличный шанс проявить себя с лучшей стороны и получить повышение. Тельцы. Буквально вас поцелует удача. Все, что вы решите делать, принесет успех. Ловите момент, разберитесь со всеми проблемами. У вас все получится. Близнецы. Вам советуют не зацикливаться на негативе. Не корите себя за ошибки и промахи. Двигайтесь вперед, не думая о плохом. Вы часто грызете себя из-за пустяков. Раки. Отдохнете и расслабитесь. Вас ждет удачная возможность провести время со своей второй половинкой. Не жалейте сил и времени. Такие моменты ведь очень ценны. Львы. Большие открытия вам сулят. Вы сможете по-новому взглянуть на человека, который прочно засел в ваших мыслях. Не скрывайте от него свои эмоции. Ему будет приятно услышать от вас комплименты. Дева. Стоит вернуться с небес на землю. Отбросьте пустые мысли. Начните адекватно оценивать происходящее. Вам нужно сделать правильные выводы и не оступиться. Весы. Вам советуют не сидеть на одном месте. Вам стоит выйти из зоны комфорта и попробовать что-то новое. Это принесет хороший результат. Важно лишь начать действовать. Скорпионы. Не стоит слушать окружающих. Вас могут обмануть или же специально втянуть в какой-то скандал. Однако вам под силу все это предотвратить. Верьте в себя. Стрельцы. Вас ждут интересные события. Возможно, вам даже покажется, что вокруг творится что-то мистическое. Не бойтесь. Для вас это все не несет никакой угрозы. Козероги. Вы сможете разозлиться. Узнаете, что близкий вас предал. Не нужно мстить или что-то доказывать. Будьте выше этого. Водолей. Стоит уделить внимание семье. Кто-то из родственников нуждается в вашей помощи, но вы этого не замечаете. Пришло время открыть глаза, обращать внимание на проблемы близких людей. И, наконец, рыбы. У вас будут сложности. Вы можете испытать дискомфорт, будто окажетесь не в своей тарелке. Вам стоит сохранять спокойствие, не показывать, что вы чем-то недовольны. Вот такой вот прогноз от звезд на сегодня.
1: Звездный прогноз.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Самый облачный день ожидается на востоке страны. Самая теплая погода – в Земгале. По стране температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями, дождя не ожидается. Легкий западный, юго-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов.
0: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
2: В августе на небе сияют звезды, но в Мэнес аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. Специальные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары. Весь август не пропустите звездные цены в Мэнес аптеке. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
3: Пищевая добавка не изменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: Прощай, цыганка, шелест, пыли твои губы сладкими, как вино.
5: 25 августа в зале Дзинтари особенный атмосферный концерт кумира безоговорочной любви публики Валерия Меладзе. Его песни, эмоциональная искренность и часть личной истории каждого. Валерий Меладзе. Билеты в сети «Билетсервис».
6: К черту кроссворды! Они не помогут! А что замедлит старение мозга? Читайте в августовском «Лилит». К черту еду! Только вода сделает вас моложе и здоровее, как героиню журнала. Еще вы узнаете, кому и почему полезны курортные романы, как и зачем принимать лесные ванны. А на десерт – тихое французское счастье Александра Васильева. И это далеко не все, о чем рассказывает «Лилит» в августе.

0: из последних новостей.
1: Как сообщает один из латвийских банков, последние данные Евростата об уровне цен на, в потреблении домашних хозяйств свидетельствуют о том, что жизнь в Латвии уже не относится к числу самых дешевых в Европейском Союзе. Называется это все Price Level Index. По отдельным статьям повседневных расходов Латвия уже обогнала более богатые европейские страны, однако в целом уровень цен на товары и услуги у нас на 17% ниже среднего по ЕС. Наибольшую нагрузку на кошельки жители Латвии создают расходы, от которых невозможно отказаться в повседневной жизни. За продукты питания мы платим на 7,5% больше среднего уровня ЕС, за одежду и обувь на 4,6%. Дороже также обходят алкоголь и табак на 5,2%. Главная причина, по которой общий уровень потребительских цен домашних хозяйств в Латвии все еще остается сравнительно низким, 83% от среднего показателя ЕС, более низкая стоимость услуг на внутреннем рынке, это здравоохранение, образование, транспорт и так далее, расходы на жилье. Хотя я бы, честно говоря, так не сказал. Ну, вот по опыту, да, моему. Значит, по этим позициям Латвия по-прежнему заметно дешевле Западной Европы. Расход на жилье на 44% ниже среднего показателя ЕС, удивительно. Здравоохранение на 31%, образование на 20%, транспорт на 16%. Поскольку продукты питания и одежды являются товарами, которые легко импортировать, их цены первыми достигают европейского уровня, когда местный сектор услуг пока только адаптируется к нему. Сравнение стран Балтии показывает две разные тенденции. В Литве общий уровень потребительских цен домашних хозяйств точно такой же, как и в Латвии. 83% от среднего показателя ЕС. Стоимость жизни в различных сегментах товаров и услуг в обеих странах тоже очень схожа. В Эстонии показатель, напротив, практически сравнялся со средним по ЕС, составляет 101%. У северного соседа дороже продукты питания, одежда, обувь, алкоголь, табак. Расход на жилье уже приближается к среднему уровню ЕС. Хотя стоимость жизни в Латвии и Литве по-прежнему ниже, чем в Эстонии, жизнь в обеих странах уже нельзя назвать дешевой. В 2025 году уровень цен на конечное потребление домашних хозяйств в странах ЕС существенно различался, от 63% до 140% от среднего показателя по ЕС, принятого за базовый уровень. Базовый уровень, соответственно, 100%. Самый высокий уровень потребительских цен домашних хозяйств был зафиксирован в Дании, 140%, Ирландии 136%, и Люксембурге 132%. Меньше всего за те же товары и услуги платят жители Болгарии, 63%, Румынии 65%, и Польши 73%. Но, вы знаете, хочу сказать, что, конечно, в Латвии достаточно дорого жить. Мне кажется, есть страны Западной Европы, в которых цены примерно такие же. Вот не так давно летом ездил по разным странам Западной Европы и для себя сделал в очередной раз вывод, что во Франции достаточно недорого все. И, в общем-то, как бы в каких-то моментах и даже, может быть, даже дешевле. И даже где-то поприятнее. Но тут, конечно, как говорится, на вкус и цвет товарищей нет. Но, тем не менее, вот это мои такие замечания, которые я смог записать себе в голову. Вот. Но бывают, конечно, страны, где много все дороже, это 100%. А что касается услуг, ну, я считаю, что в Латвии стоимость услуг завышена, и здравоохранение достаточно дорогое, и что еще? Ну, и услуги банков, например, тоже как бы не такие дешевые, как, какими они могли быть. То есть все, где человек непосредственно задействован, стоит достаточно дорого, а вот продукты питания, в принципе, можно купить и за реальные цены. Но это, опять же, мое такое замечание. Ну, в общем, как есть, так есть. Живем дальше, как говорится. Человек ко всему привыкает, привыкнем и к ценам, и голодными, надеюсь, не останемся. Как сказал один человек, знакомый, вот, не помню даже кто, но помню, что сказал глупость глупейшую, что, значит, если что, где-нибудь поскребем, значит, и испечем какой-нибудь там колобок. Вот, я подумал, где он собрался, что, значит, скрести и из чего печь колобок. Ну, у меня нет по углам муки. Могу сказать точно. Вот пыль есть иногда, а вот муки нет. Ну да ладно, все это пустые разговоры. Информация донесена, и программа продолжается.
0: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: Пятничный трафик был верен себе. В утренний час пика его активность оказалась заметно ниже, чем в любой другой будний день на этой неделе. Свидетельство тому на максимуме 3 балла. Для четверки загруженность дорог так и не добралась. В данный момент движение в желто-зеленом секторе шкалы заторов, но разве что на общем легком фоне выделяется густого замгалагатва перед Бриевы со стороны восточной магистрали. Здесь затор превышает 5 минут. Было плотно на бульваре Калпака. Здесь пробочка подсократилась. И Карля Ульманя к этой минуте нарисовался здесь 5-минутный затор перед Яунмоку в направлении Юрмалского шоссе. Но, судя по хорошей погоде, эта пробка будет только расти. Обратим внимание на сводку госполиции за минувшие сутки. За четверг в Риге зарегистрировано 88 ДТП, в них пострадали 14 человек, в том числе самокатчик, 3 пешехода и 5 велосипедистов. А всего же с начала недели пострадали 23 человека на велосипедах. Госполиция призывает быть особо внимательными перед пересечением пешеходных переходов, не спешить и помнить о безопасности не только своей, но и других участников движения. Продолжаем идти по сводке. Патрульные составили 81 протокол в сфере дорожного движения, задержали 2 любителей выпить, за что на них были заведены уголовные дела. Как итог, временное лишение прав, крупный штраф, им предстоит выплатить номинальную стоимость своего автомобиля. И на этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин, а всем, кто с нами, пожелаю удачного дня и безопасного движения.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
3: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра, евро 49. Подсолнечное масло 1 литр, евро 89. И творог 9%, 1 килограмм, 3,59. Lidl. Стоит того.
4: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
5: Невыключенный утюг?
4: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
6: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
7: Очки «Филман».
8: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
9: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Вот такой была программа «Доброе утро». Сегодня 14 августа. Для вас в студию микрофона работал я, Кирилл Низовцев. Сказал я о том, что в Юрмале в субботу ожидает всех большой праздник «Ночная экспедиция». И, конечно, сразу люди стали писать, а как же День города Рига? Ну, это само себе разумеющееся событие, о котором мы уже не раз говорили. Да, друзья мои, День города в эти выходные и в Риге. 15-16 августа общественный транспорт и муниципальные платные парковки в Риге бесплатные. И, конечно, набережная 11 ноября с 11 августа уже закрыта. Ограничение сохранится до полуночи 16 августа. Ну и 15 августа для автомобилей закроют Старую Ригу. Ожидает много разных интересных мероприятий. Сложно все это читать. В общем, достаточно тяжело. Вот. Откройте интернет и, в общем-то, все увидите. 825 лет любимому многими городу. Кстати, запущено, говорят, специальное приложение, где можно всю программу празднований прочитать. Вот, собственно, я и этим займусь. Называется, кстати, оно «Рига с Вассара». Я, Кирилл Низовцев, благодарю вас за компанию. Последние 3 часа в студии микрофона для вас работал именно я. Завтра, послезавтра отдыхаем, а в понедельник услышимся. Прекрасного дня, шикарного вечера, замечательных выходных. До встречи в эфире. Спасибо всем. Пока-пока.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про цены.
1: В июле потребительские цены в Латвии снизились на 0,7% по сравнению с июнем. Главной причиной стали продукты питания. За месяц они подешевели сразу на 2%. Причем заметнее всего снизились цены на товары, для которых с 1 июля действует пониженная ставка НДС. Особенно ощутимым оказалось снижение цен на повседневные продукты. Свежие овощи подешевели на 13,3%, обезжиренное молоко на 12,8%, куриное мясо на 8%, яйца на 7,6%, цитрусовые на 7%, а хлеб на 5,8%. На фоне общего снижения цен нашелся продукт, который пошел в противоположную сторону. Картофель за месяц подорожал сразу на 19%, став одним из самых заметных исключений в продуктовой корзине. Подорожали также прохладительные напитки на 5,5% и мучные кондитерские изделия на 3,3%. Алкоголь стал дороже в среднем на 0,7%, главным образом из-за роста цен на вино и пиво. В общем, снижение цен коснулось не только продуктов. Одежда за месяц подешевела в среднем на 3,7%, обувь на 4,6%. В итоге, по подсчетам статистиков, июль стал для потребителей относительно благоприятным месяцем.
2: Про выборы.
1: В случае возможной угрозы во время выборов на первом месте будет безопасность сотрудников участков и избирателей, а не избирательных материалов, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Марис Зведрис. Он отметил, что места избирательных участков уже известны и утверждены. Одновременно ЦИК в сотрудничестве с Министерством юстиции и Центром кризисного управления работает над алгоритмами действий на случай, если во время выборов будет объявлена воздушная или другая угроза. Зведрис подчеркнул, что в таком случае на первом месте будет безопасность людей, а затем защита избирательных материалов. По словам председателя Центральной избирательной комиссии, также изучены возможности обеспечить в случае угрозы так называемый принцип двух стен на избирательных участках, когда люди должны находиться вместе, которое от внешней среды отделяют как минимум две стены. Зведрис подчеркнул, что цель ЦИК – обеспечить проведение выборов также в чрезвычайных обстоятельствах, не подвергая при этом риску ни избирателей, ни сотрудников участков.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Дневная температура составит от 20 до 26 градусов тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от плюс 22 до плюс 25 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед.
3: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лакте Флорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лакте Флорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лакте Флорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Некоторые артисты не стремятся быть в центре громких новостей. Они просто продолжают писать честные песни, которые находят своего слушателя. Именно таким остается Марк Тишман, у которого состоялась премьера новой композиции «Ты лучше всех». Широкая публика узнала Марка после участия в проекте «Фабрика звезд». Однако со временем он сумел раскрыться не только как исполнитель, но и композитор. Его творчество всегда отличалось особой лирикой, искренностью и вниманием к каждому слову. Новая песня продолжает эту творческую линию. Встречайте!

0: Реклама.
1: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
2: Redzes festivāls Visionete Optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
3: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
4: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
5: Доброе утро, планета!
4: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
6: Любимые товары покупателей Lidl. Самые популярные, проверенные временем и признанные предложения. С четверга в магазинах Lidl. Аккумуляторная дрель-шуруповерт 36 евро. Аэрогриль 22 евро. И тонометр на запястье 12 евро. Lidl. Стоит того.
7: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтари» с большим сольным концертом выступит Джа Калиб.
8: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
7: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калиб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтари».
9: Если чё, я бах.
7: Билеты в кассах «Билеши сервис».
10: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Водитель – профессия из списка опасных. Это выяснили не британские ученые в расхожем смысле слова, а вполне конкретная компания, одна из крупнейших агрегаторов вакансий. Рейтинг опасных профессий составили по рабочей надобности, но решили опубликовать. И он оказался показательным. Профессия водителя заняла третье место по количеству травм и случаев гибели на производстве. Обогнали водителей только рыбаки и строители. В общем списке самых опасных профессий также оказались лесорубы, шахтеры, моряки, фермеры и, как ни странно, мусорщики. Так что те, кто проводит за рулем большую часть рабочего времени, рискуют куда больше, чем принято думать. Голландские ученые провели масштабное исследование влияния музыки на вождение с анализом жанров, поджанров, частот, громкости и индивидуальных предпочтений слушателей. Работа серьезная, хотя промежуточные выводы про музыку для правого и левого полушария звучат туманно даже для специалистов. Зато практический вывод предельно ясен. Хотите оставаться за рулем внимательным и сосредоточенным? Слушайте Моцарта. Ну и главное, поменьше новостей. Информационный поток и эмоциональные сюжеты отвлекают внимание куда сильнее, чем принято считать. Исследователи Колумбийского университета США пришли к неожиданному выводу. Регулярное вождение автомобиля положительно влияет на здоровье и когнитивные функции мозга. Долгосрочная память у водителей стареет медленнее, чем у тех, кто за руль не садится совсем. Цифры впечатляют. Автовладельцы в 5 раз реже сталкиваются с депрессией по сравнению с людьми без водительского опыта. Кроме того, люди с водительским стажем лучше переносят повседневные стрессы, быстрее принимают решения и уверенно ориентируются в нестандартных ситуациях. Так что вождение – это не только способ добраться из точки А в точку Б, но и, судя по всему, неплохая тренировка для мозга. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день на Авторадио Латвия.
2: Погода. По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Самый облачный день ожидается на востоке страны. Самая теплая погода в Земгале. По стране температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями, дождя не ожидается. Легкий западный, юго-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов.
3: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим?
4: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piekdien un sestdien 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sadzīves ķīmijai 50% atlaide. Tualetes papīram un papīra devieliem 40% atlaide. Maxima.
5: Выгодное предложение уже в Būvniecības ABC. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Būvniecības ABC.
6: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал в Цинтере. Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.
7: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибос-центру Апвейна и Баскарта и лояльности Веселибо первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-polyclinica.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
8: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсала. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
9: Ты обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки, и не было другой такой любви.

0: мотивам любимого кино.
1: Известные цитаты из кинофильмов и легендарные актеры. «Бриллиантовая рука».
2: Хватит. Шампанское по утрам пьют или аристократы, или дегенераты. Поехали к шефу.
3: В таком виде я не могу. Я должен принять ванну, выпить чашечку кофе.
2: Будете там и ванну, будете кофе, да. Будете какао с чаем. Поехали!
0: По мотивам любимого кино.
1: Вдохновляющее, любимое, вечное.
0: На Авторадио Латвия.
4: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не ведут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году.
5: Саба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба. Oh yes, bitch, I'm alive.

0: рыдают бедные и клянут беду в день какой неведомо в никаком году.
1: Реклама.
2: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. АКОС 4 – новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже – эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги – улица АКОС 4. Подробнее на akos4.lv или в агентстве недвижимости «Кода Реал». АКОС 4 – тишина, которую вы выбираете сами.
3: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
4: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты в Залцинтере. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
5: Снижаем цены на мясные продукты в магазинах Lidl с понедельника. Нарезанный свиной бекон горячего копчения 100 грамм 95 центов. Свиные колбаски 400 грамм евро 99. И вареная колбаса со шпиком 600 грамм 2,99. Lidl стоит того.
6: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты в кассах «Билишсервис».
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про аварии.
1: Чаще всего ДТП на транспортном средстве без действующего обязательного страхования гражданской правовой ответственности вызывают водители в возрастной группе от 18 до 29 лет, а реже всего в возрасте от 50 до 59, сообщили в Латвийском бюро страховщиков транспортных средств. Число аварий, вызванных транспортными средствами без действующей ОЦТА, продолжает снижаться. За последние 12 месяцев они составили 0,54% от всех заявленных ДТП, тогда как в 2022 году их доля была вдвое выше – 1,16%. Страховщики подчеркивают, что убытки, причиненные авариями, могут измеряться десятками тысяч евро. И если ДТП вызвано незастрахованным транспортным средством, ущерб пострадавшим будет покрыт из гарантийного фонда. Однако позже сумма убытка в порядке регресса будет взыскана с виновника ДТП – владельца или водителя незастрахованного транспортного средства, поясняют специалисты.
3: Про безопасность.
1: За последние дни кинологи службы охраны государственной границы Литвы со служебными собаками помогли задержать в Латвии две большие группы нелегальных мигрантов. В общей сложности 55 человек, сообщает агентство БНС. Все задержанные переданы латвийским властям, которые проводят дальнейшие процессуальные действия. Между тем, 12 августа в Латвию отправилась новая группа из 20 сотрудников службы охраны госграницы Литвы. Агентство БНС отмечает, что при координации латвийских коллег литовские пограничники осуществляют наблюдение, пресекают нелегальную миграцию и выполняют другие задачи по охране государственной границы.
3: Про вооруженные силы.
1: В выходные 15 и 16 августа жители Марубского и Ропольского краев смогут встретить на дорогах военную технику, военнослужащих и ополченцев. В этих районах пройдут плановые учения Земасардзе. В Марубском крае к тренировкам привлекут военнослужащих и ополченцев 17-го батальона боевой поддержки 1-й Рижской бригады Земасардзе. В Ропольском крае будут тренироваться ополченцы 19-го батальона обеспечения 1-й Рижской бригады. Главная задача – поддержание боевых навыков и готовности подразделений действовать в разных ситуациях. Из-за учений на дорогах и вблизи населенных пунктов возможно кратковременное передвижение военной техники и военнослужащих.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Дневная температура составит от 20 до 26 градусов тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от плюс 22 до плюс 25 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

0: Дело мастера.
1: Когда берешься за выключатель и вдруг чувствуешь, что он теплый, это всегда настораживает. Выключатель вообще не должен нагреваться. Его работа проста и почти незаметна, поэтому любое изменение в ощущениях – это знак, что цепь работает неправильно. Чаще всего причина кроется в слабом контакте. Внутри выключателя есть клеммы, которые прижимаются к проводам. Со временем винты ослабевают, провод начинает слегка отходить, и ток проходит неплотно. Из-за этого появляется сопротивление, а значит и нагрев. Иногда достаточно просто подтянуть контакты, но делать это нужно при полностью отключенном питании, чтобы работа была безопасной. Бывает и другая причина, связанная с нагрузкой. На одну линию могут быть повешены слишком мощные приборы, особенно если в той же группе работают обогреватели, чайники или микроволновка. Когда нагрузка выше расчетной, тогда слабое звено начинает греться, и выключатель чувствует это первым. В такой ситуации нужно разгрузить линию или вызвать мастера, чтобы он проверил сечение проводки и распределение нагрузки. Если выключатель старый или механизм внутри изношен, контакты могут подгорать. Это выглядит как небольшие темные точки на металлических частях. Они сопровождаются запахом нагретой пластмассы и еще сильнее повышает температуру. В таком случае переключатель лучше заменить полностью. А умение заметить такую деталь и вовремя исправить ситуацию – это уже дело мастера.
0: Дело мастера.
2: Реклама. Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
3: Предложение супервыходных в Lidl с 15 августа. Морковь 1 килограмм 49 центов. Филе лосося с кожей 1 килограмм 11,99. И влажные салфетки для уборки разные виды с Lidl Plus евро 89. Lidl стоит того.
2: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Medus на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
4: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
5: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā Kimmel kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kimmel kvartālā.

Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

Интересный факт. Кожаный салон. Чтобы обшить кожей салон Bentley Mulsanne, необходимо забить 18 коров. Для большинства моделей других брендов уходит гораздо меньше кожи животных. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Самый облачный день ожидается на востоке страны. Самая теплая погода в Земгале. По стране температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями, дождя не ожидается. Легкий западный, юго-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов.
0: Реклама. Ищите свежие продукты по лучшим ценам? Приезжайте на рынок в Пурцемсе. Зелзова 38А. Сытный плов, вкусный кебаб и домашние супы в Чайхане. Лучшее мясо, молочная продукция, свежие овощи, фрукты и ягоды от местных производителей. Нет времени готовить? Загляните в кулинарию с большим выбором свежих и готовых блюд. Рынок в Пурцемсе. Зелзова 38А. Все свежее, вкусное и рядом с вами.
2: Redzes festivāls Visionete optikās 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
3: В августе на небе сияют звезды. Но в Мэнес аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. В августе Magvit Plus и Magvit Go для мышц, нервов и энергии продаются за полцены от 9 евро 99 центов. Предложение действительно при наличии карты Веселыба.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
5: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра, евро 49. Подсолнечное масло 1 литр, евро 89. И творог 9%, 1 килограмм, 3,59. Lidl. Стоит того.
0: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilesusservice.lv.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: На четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как собаки переживают изменения в доме и семью вместе с человеком. Сегодня мы поговорим о том, что происходит с питомцем, когда в семье происходят большие перемены, и как помочь собаке чувствовать себя спокойнее. Собаки очень привязаны к своим людям и любят стабильность. Они прекрасно чувствуют ритм жизни, привычные распорядки, привычные запахи и звуки. Когда в семье происходит перемена, например, переезд, это может затронуть и эмоциональное состояние питомца. Для собаки любые изменения значимы, потому что он привык к определенному укладу и ориентируется по знакомым событиям в доме. Иногда кажется, что изменения затрагивают только людей, но собака тоже может испытывать беспокойство. Она может меньше интересоваться игрой или казаться более спокойной и тихой. Важно понимать, что это не каприз, а реакция на незнакомую ситуацию. Если хозяева переживают перемены с тревогой, питомец часто улавливает это и переживает вместе с ними. Когда семья переезжает в новый дом, собаке нужно время на адаптацию. Помочь питомцу можно, создав знакомую обстановку, поставить его кровать и миски на привычные места, сохранить прежний распорядок прогулок и кормления. Это помогает собаке почувствовать, что, несмотря на изменения вокруг, связь с человеком осталась прежней. Появление нового члена семьи, допустим, ребенка, тоже требует внимания. Важно уделять собаке достаточно времени и продолжать включать ее в рутинные действия. Игра, прогулки, ласка и спокойные слова помогают собаке понять, что изменения не угрожают ее месту в доме. И пока мы учимся понимать, как собаки переживают семейные изменения, мир на четырех лапах становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах. Реклама.
2: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. АКОС 4 – новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже – эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги – улица АКОС 4. Подробнее на akos4.lv или в агентстве недвижимости «Кода Реал». АКОС 4 – тишина, которую вы выбираете сами.
3: В магазинах Lidl дни XXL с 13 августа. Сыр чеддер XXL 1 килограмм 8,99. Лазанья со свининой 1 килограмм 150 грамм 5,49. И какао-батончики 8 по 30 грамм 2,29. Lidl XXL. Выгода рассчитывается от стоимости стандартной упаковки.
4: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
5: Я пью до дна за тех, кто в море.
6: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
6: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
7: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
3: Про чрезвычайные ситуации.
2: В ночь на пятницу, 14 августа, истребители стран-союзников успешно сбили беспилотник, залетевший в латвийское воздушное пространство, сообщили национальные вооруженные силы. Представитель Объединенного штаба НВС Ивета Берзиня уточнила, что залетевший в воздушное пространство Латвии беспилотник был сбит в Балском крае над Ругой. По словам Берзиня, сейчас в обследовании территории участвуют военнослужащие НВС, ЗМСРГ, а также представители государственной полиции. Также используются дроны. Сейчас место происшествия обследуют и оцепляют.
3: Про происшествие.
2: После произошедшей на выходных хакерской атаки на информационную систему ЦСДД мотивы злоумышленников пока остаются неизвестными, заявил заместитель руководителя Центра кибербезопасности ЦРТЛВ Варри Стейванс. Он отметил, что хакеры могут пытаться использовать полученные данные для входа в другие системы, где жители используют персональный код в качестве идентификатора. В таком случае на смартфон может прийти уведомление с просьбой подтвердить аутентификацию, поэтому следует быть особенно внимательными и не подтверждать такие запросы, если вы сами их не инициировали, подчеркнул Тейванс.
1: Про цены.
2: В июле потребительские цены в Латвии снизились на 0,7% по сравнению с июнем. Главной причиной стали продукты питания. За месяц они подешевели сразу на 2%. Причем заметнее всего снизились цены на товары, для которых с 1 июля действует пониженная ставка НДС. Особенно ощутимым оказалось снижение цен на повседневные продукты. Свежие овощи подешевели на 13,3%, обезжиренное молоко на 12,8%, куриное мясо на 8%, яйца на 7,6%, цитрусовые на 7%, а хлеб на 5,8%. На фоне общего снижения цен нашелся продукт, который пошел в противоположную сторону. Картофель за месяц подорожал сразу на 19%, став одним из самых заметных исключений в продуктовой корзине. Подорожали также прохладительные напитки на 5,5% и мучные кондитерские изделия на 3,3%. Алкоголь стал дороже в среднем на 0,7%, главным образом из-за роста цен на вино и пиво. В общем, снижение цен коснулось не только продуктов. Одежда за месяц подешевела в среднем на 3,7%, обувь на 4,6%. В итоге, по подсчетам статистиков, июль стал для потребителей относительно благоприятным месяцем.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Дневная температура составит от 20 до 26 градусов тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от плюс 22 до плюс 25 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: Авторадио. Движение только вперед.
4: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лакте Флорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лакте Флорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лакте Флорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
5: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Некоторые артисты не стремятся быть в центре громких новостей. Они просто продолжают писать честные песни, которые находят своего слушателя. Именно таким остается Марк Тишман, у которого состоялась премьера новой композиции «Ты лучше всех». Широкая публика узнала Марка после участия в проекте «Фабрика звезд». Однако со временем он сумел раскрыться не только как исполнитель, но и композитор. Его творчество всегда отличалось особой лирикой, искренностью и вниманием к каждому слову. Новая песня продолжает эту творческую линию. Встречайте!

0: Реклама.
1: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
0: Более 30 лет они пока.

Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Водитель – профессия из списка опасных. Это выяснили не британские ученые в расхожем смысле слова, а вполне конкретная компания, одна из крупнейших агрегаторов вакансий. Рейтинг опасных профессий составили по рабочей надобности, но решили опубликовать. И он оказался показательным. Профессия водителя заняла 3-е место по количеству травм и случаев гибели на производстве. Обогнали водителей только рыбаки и строители. В общем списке самых опасных профессий также оказались лесорубы, шахтеры, моряки, фермеры и, как ни странно, мусорщики. Так что те, кто проводит за рулем большую часть рабочего времени, рискуют куда больше, чем принято думать. Голландские ученые провели масштабное исследование влияния музыки на вождение с анализом жанров, поджанров, частот, громкости и индивидуальных предпочтений слушателей. Работа серьезная, хотя промежуточные выводы про музыку для правого и левого полушария звучат туманно даже для специалистов. Зато практический вывод предельно ясен. Хотите оставаться за рулем внимательным и сосредоточенным? Слушайте Моцарта. Ну и главное, поменьше новостей. Информационный поток и эмоциональные сюжеты отвлекают внимание куда сильнее, чем принято считать. Исследователи Колумбийского университета США пришли к неожиданному выводу. Регулярное вождение автомобиля положительно влияет на здоровье и когнитивные функции мозга. Долгосрочная память у водителей стареет медленнее, чем у тех, кто за руль не садится совсем. Цифры впечатляют. Автовладельцы в 5 раз реже сталкиваются с депрессией по сравнению с людьми без водительского опыта. Кроме того, люди с водительским стажем лучше переносят повседневные стрессы, быстрее принимают решения и уверенно ориентируются в нестандартных ситуациях. Так что вождение – это не только способ добраться из точки А в точку Б, но и, судя по всему, неплохая тренировка для мозга. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода. По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Самый облачный день ожидается на востоке страны. Самая теплая погода – в Земгале. По стране температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями, дождя не ожидается. Легкий западный, юго-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов.
3: Реклама.
4: Redzes festivāls Visionete optikās 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
5: Выгодное предложение уже в Būvniecības ABC. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Būvniecības ABC.
6: Такие свежие и по такой хорошей цене это того стоит. На этой неделе в Lidl. Нектарины 1 килограмм с Lidl Plus евро 77. Сметана 450 грамм с Lidl Plus евро 49. И свиные ребрышки 1 килограмм 4,49. Lidl. Стоит того.
7: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
8: Билеты, билеты, билеты. Yes.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Реклама. Лето в новом звучании в Норсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Норсе объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Норсе – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
1: Только три дня с 13 по 15 августа в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ» акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику «Авана», «Филорга», «Биодрога», «Эуцерин», «Бионики» и других брендов, а также на продукты для укрепления организма «Формула Витале», «Випилап», «Доппелхерц» и других брендов. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
4: Еще не все разрешено.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

103.2 FM. Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 13 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про заявление.
1: Это подтверждение того, что воздушное пространство Латвии защищено, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс, комментируя сбитый в Балтском крае иностранный беспилотник. Он поблагодарил национальные вооруженные силы и союзников по НАТО за профессиональные и оперативные действия. Подобные инциденты напоминают нам о необходимости продолжать укреплять возможности по наблюдению за восточной границей Латвии и противодействию дронам, чтобы мы могли как можно быстрее обнаруживать и нейтрализовывать любую потенциальную угрозу, отметил премьер-министр. Как ранее сообщили представители НВС, в пятницу около 4 часов утра залетевший в воздушное пространство Латвии беспилотник был сбит в Балтском крае над Ругой.
2: Про ограничения.
1: С 22.00 пятницы и по 16 августа будут проводиться плановые технические работы по модернизации системы электронного адреса. По сообщению Госагентства цифрового развития, в этот период функционал e-адреса будет недоступен. При этом портал Latvia.gov.lv, доступные на нем электронные услуги и единый модуль авторизации продолжат работать в обычном режиме. Цель технических работ – повышение уровня кибербезопасности и обеспечение соответствия актуальным стандартам безопасности путем переноса системы на облачный сервис.
3: Про выборы.
1: В случае возможной угрозы во время выборов на первом месте будет безопасность сотрудников участков и избирателей, а не избирательных материалов, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Марис Зведрис. Он отметил, что места избирательных участков уже известны и утверждены. Одновременно ЦИК в сотрудничестве с Министерством юстиции и Центром кризисного управления работает над алгоритмами действий на случай, если во время выборов будет объявлена воздушная или другая угроза. Зведрис подчеркнул, что в таком случае на первом месте будет безопасность людей, а затем защита избирательных материалов. По словам председателя Центральной избирательной комиссии, также изучены возможности обеспечить в случае угрозы так называемый принцип двух стен на избирательных участках, когда люди должны находиться в месте, которое от внешней среды отделяют как минимум две стены. Зведрис подчеркнул, что цель ЦИК – обеспечить проведение выборов также в чрезвычайных обстоятельствах, не подвергая при этом риску ни избирателей, ни сотрудников участков.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Дневная температура составит от 20 до 26 градусов тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от плюс 22 до плюс 25 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

0: Остановка.
1: Когда дорога закончена и за окном уже темнеет, кухня наполняется особым ожиданием. Вкусная еда, тепло и домашний уют. Сегодня мы приготовим картофельную запеканку с куриной печенью, сытную и ароматную. История картофельной запеканки уходит корнями в европейскую кухню XIX века, когда хозяйки искали способ использовать простые продукты, при этом сохранить вкус и сытность. Запеканка появилась как блюдо из остатков. Овощи или крупы смешивали с картофельным пюре и запекали до румяной корочки. У нас способ приготовления прижился особенно быстро. Картофель стал главным продуктом на столе, а запеканка – его самым теплым воплощением. Позже к ней добавили куриную или говяжью печень, что сделало блюдо не только вкусным, но и питательным. Для приготовления нужен картофель – 9 штук. Сварите, размягчите вместе со сливочным маслом, яйцами и щепоткой мускатного ореха, пока масса не станет бархатистой и теплой. Куриную печень примерно 500 граммов промойте, отварите примерно 15 минут. Затем измельчите до однородного состояния. В это время обжарьте лук и морковь до мягкости. Потом соедините с печенью, добавьте сметану и сухие травы. Тимьян или укроп подойдут идеально. В форму для запекания выложите слой картофельного пюре, затем слой печеночной смеси и снова покрыв картофельным слоем. По желанию сверху слегка смажьте сметаной, чтобы появилась румяная корочка. Запекать нужно при температуре 200 градусов, примерно 30 минут, пока верх не станет золотистым. И пусть эта вкусная остановка станет именно тем моментом, когда после дороги можно просто наслаждаться вкусным блюдом. Приятного аппетита!

0: Красная остановка. Реклама. Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
0: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com. Ищите свежие продукты по лучшим ценам? Приезжайте на рынок в Пурцемсе. Заузова 38А. Сытный плов, вкусный кебаб и домашние супы в Чайхане. Лучшее мясо, молочная продукция, свежие овощи, фрукты и ягоды от местных производителей. Нет времени готовить? Загляните в кулинарию с большим выбором свежих и готовых блюд. Рынок в Пурцемсе. Заузова 38А. Все свежее, вкусное и рядом с вами.
3: 29 августа на сцене концертного зала Дзинтари с большим сольным концертом выступит Джа Калиб.
4: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
3: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калиб. 29 августа. Концертный зал Дзинтари.
5: Если чё, я бах.
3: Билеты в кассах Билеши Сервис.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Интересный факт. Пробки в Таиланде. Столица Таиланда – Бангкок – печально известна своими автомобильными пробками, так как развитие транспортной сети не успевает за возрастающим количеством техники на дорогах. Не имея возможности решить проблему в целом, полиция Бангкока помогает справиться с одним из ее аспектов. С 1993 года существует специально подготовленная группа офицеров, умеющих как принимать роды, так и моментально пробираться сквозь пробки на мотоциклах.
1: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Самый облачный день ожидается на востоке страны. Самая теплая погода – в Земгале. По стране температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями, дождя не ожидается. Легкий западный, юго-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов.
0: Реклама. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
2: Divas izdevīgas dienas Veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 14. un 15. augustā, ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Konservētajai produkcijai Bonduelle 50% atlaide. Maxima.
0: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в Вондерсала. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября в Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября в Вондерсала.
3: Люди ночами.
0: Билеты на fridayticket.com.

0: мотор.
1: Киноафиша.
2: В программе «Киноафиша» сегодня история компании, которая когда-то изменила мир мобильных технологий, а затем не смогла удержать свое лидерство. Фильм «Кто убил BlackBerry» — это история стремительного взлета и неожиданного падения одного из самых известных брендов начала эпохи смартфонов. Картина основана на реальных событиях и показывает не только успех, но и ошибки, которые привели компанию к краху. Фильм «Кто убил BlackBerry» рассказывает о создании канадской компании. Их идея казалась невероятной. Создать устройство, которое объединит телефон, компьютер и удобный доступ к электронной почте. После появления первых моделей BlackBerry становится настоящим символом делового мира. Но с приходом инвестора Джима Балсилли ситуация меняется. Он делает ставку на агрессивное развитие, большие продажи и борьбу за рынок, однако вместе с ростом появляются внутренние конфликты и рискованные решения. Когда появляются новые конкуренты и меняются правила мобильной индустрии, команда сталкивается с последствиями собственных ошибок. Фильм «Кто убил BlackBerry» — это не просто история о технологиях, а драма о людях и цене успеха. Эта картина, основанная на реальных событиях, показывает, как даже самые сильные компании могут потерять свое место, если перестают меняться. Приятного просмотра!
1: Киноафиша.
0: Стоп! Снято.
3: Реклама. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
4: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цитосантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цитосантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Позвони мне, позвони. Позвони мне, ради Бога. Через время протяни. Голос тихий и глубокий. Звезды тают над Москвой.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про чрезвычайные ситуации.
1: В ночь на пятницу, 14 августа, истребители стран-союзников успешно сбили беспилотник, залетевший в латвийское воздушное пространство, сообщили национальные вооруженные силы. Представитель Объединенного штаба НВС Ивета Берзиня уточнила, что залетевший в воздушное пространство Латвии беспилотник был сбит в Балском крае над Ругой. По словам Берзиня, сейчас в обследовании территории участвуют военнослужащие НВС, ЗМСРГИ, а также представители государственной полиции. Также используются дроны. Сейчас место происшествия обследуют и оцепляют.
2: Про аварии.
1: Чаще всего ДТП на транспортном средстве без действующего обязательного страхования гражданско-правовой ответственности вызывают водители в возрастной группе от 18 до 29 лет, а реже всего в возрасте от 50 до 59, сообщили в Латвийском бюро страховщиков транспортных средств. Число аварий, вызванных транспортными средствами без действующей ОЦТА, продолжает снижаться. За последние 12 месяцев они составили 54% от всех заявленных ДТП, тогда как в 2022 году их доля была вдвое выше – 1,16%. Страховщики подчеркивают, что убытки, причиненные авариями, могут измеряться десятками тысяч евро. И если ДТП вызвано незастрахованным транспортным средством, ущерб пострадавшим будет покрыт из гарантийного фонда. Однако позже сумма убытка в порядке регресса будет взыскана с виновника ДТП – владельца или водителя незастрахованного транспортного средства, поясняют специалисты.
2: Про вооруженные силы.
1: В выходные 15 и 16 августа жители Марупского и Ропольского краев смогут встретить на дорогах военную технику, военнослужащих и ополченцев. В этих районах пройдут плановые учения ЗМСРДЗЕ. В Марупском крае к тренировкам привлекут военнослужащих и ополченцев 17-го батальона боевой поддержки 1-й Рижской бригады ЗМСРДЗЕ. В Ропольском крае будут тренироваться ополченцы 19-го батальона обеспечения 1-й Рижской бригады. Главная задача – поддержание боевых навыков и готовности подразделений действовать в разных ситуациях. Из-за учений на дорогах и вблизи населенных пунктов возможно кратковременное передвижение военной техники и военнослужащих.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Дневная температура составит от 20 до 26 градусов тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от плюс 22 до плюс 25 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

А вообще это беспроигрышный вариант петь песни про день и неделю, особенно про пятницу. Нет-нет, да и вспомним и послушаем на радио группу Ума Турман. Всем пламенный летний привет, меня зовут Владимир Тин. Это народная передача только для вас и первая на сегодня музыкальная заявка. Добрый день, Авторадио. Передаю привет Лере и Маше от Максима. Мы вместе сейчас едем на море. Включите, пожалуйста, песню «Солнце Монако». Хотя мы не знаем, куда вы едете, друзья, в Юрмалу или в Саукрасты, идея понятна. Солнце светит, море ждет, а тут еще и классная песня на Авторадио для отличного настроения и, в частности, для Леры и Маши. В программе по заявкам только для вас.

Напомню, номер для писем, посланий и весточек в программу «По заявкам только для вас» 2299-4949 через WhatsApp. Любимое авторадио, хотим поздравить Михаила с днем рождения. Пусть каждый новый день будет лучше, чем вчера, а каждый день рождения приносит массу приятных моментов и чувство, что ты молодец и двигаешься в правильном направлении. Так держать. Это поздравление от Алексея, Елены, Тамары, Николая, а также кота Тоши и кошки Люси. А авторадио попросим поставить для тебя песню про шампанское и день рождения. Ну что ж, намек понятен. Вам, Михаил, желаем веселого искрометного праздника. Что касается музыкального подарка, то это, конечно, песня «Лучший день». И пусть сегодня он именно таким для вас и будет. Поздравляем!

0: лучшее.
1: Реклама. Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Большие города.
3: Битва в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Битва с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго.
4: Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

На календаре пятница, 14 августа, праздник жизни на Авторадио Латвия продолжается. Нам пишет Сергей. Здравствуйте, Авторадио. Поздравляем нашу доченьку и сестру Лену Кара с днем рождения. Тебе сегодня исполнился 21. Желаем успехов, всех благ и крепкого здоровья. Поздравили папа Сергей, мама Наташа и брат Женя. Авторадио присоединяется. Мы поздравляем вас, Лена. Пусть исполняются желания и сбываются мечты. А песню для вас споет Мэри Краймбрери, как пожелали ваши близкие. Называется она «Давай не ждать». Отличный трек к вашему празднику. Празднуем, отдыхаем и танцуем под позитивную музыку Авторадио Латвия.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. Ветер южный, юго-западный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла, на побережье до плюс 18. В субботу днем ожидается переменная облачность, юго-западный ветер от 1 до 7 в Курзаме, порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха от 24 до 29 градусов тепла. В Риге в субботу будет сухо и относительно солнечно. Ветер южный, юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов.
0: Реклама. Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's founder from down under. Сынок.

0: Дельшосервис ЛВ.
1: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
2: Пятого августа в зале Дзинтари особенный атмосферный концерт кумира безоговорочной любви публики Валерия Меладзе. Его песни, эмоциональная искренность и часть личной истории каждого. Валерий Меладзе. Билеты в сети Билетсервис.

Отмечаем и празднуем в программе «По заявкам» не только дни рождения и именины, а также другие важные события и праздники. Как раз следующая заявка именно об этом. Добрый день, Авторадио. Хочу поздравить своих детей с 8-й годовщиной свадьбы. Дорогие Рома и Диана, поздравляю вас с днем, когда вы соединили свои сердца. Любите, цените, берегите друг друга. Счастья вам на долгие годы. С любовью поздравила мама Вита. Чья мама, это не так важно, потому что и вы, Рома, и вы, Диана, ее дети. К прекрасным пожеланиям от мамы Виты еще поступила музыкальная заявка на красивую лирику «Я буду всегда с тобой». Поздравляем вас и слушаем дуэт Анжелика Варум и Леонид Агутин в семейной передаче «Только для вас».

0: Реклама. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на ВВВ, Тикетшоп ЛВ и ВВВ, Редифест ЛВ. Ищите свежие продукты по лучшим ценам? Приезжайте на рынок в Пурцемсе. Дзелзова с 38А. Сытный плов, вкусный кебаб и домашние супы в Чайхане. Лучшее мясо, молочная продукция, свежие овощи, фрукты и ягоды от местных производителей. Нет времени готовить? Загляните в кулинарию с большим выбором свежих и готовых блюд. Рынок в Пурцемсе. Дзелзова с 38А. Все свежее, вкусное и рядом с вами.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Завершать пятничную программу по заявкам будет звуковое письмо. Его прислала Елена.
1: Если можно, от Елены Кругловой поставить позитивную музыку для дорогих мне людей. Для моей мамочки Надежды Мастепановой, Натальи Копытиной, моей сестрички, и моим деткам, Наташе Бичус и Василию Сердюкову.
0: Елена передала дорогим для себя людям привет и наилучшие пожелания, а в придачу попросила что-то душевное от Валерия Меладзе. И это будет песня «Я не могу без тебя». И на этом, друзья, простимся до понедельника, когда на том же месте в тот же час в эфире снова будет необыкновенная передача «Я не могу без тебя».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 15 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про финансы.
1: Финансовое положение 30% жителей Латвии за последний год ухудшилось, свидетельствуют данные опроса, проведенного банком «Цитаделла». В то же время 22% жителей указали, что их финансовое положение за последний год улучшилось, а 43% отметили, что не ощутили существенных изменений. Опрос выявил выраженные различия между респондентами разных возрастных групп. Наиболее позитивно свое финансовое положение оценивают жители в возрасте от 18 до 29 лет. 32% отметили улучшение, тогда как ухудшение ситуации 21%. В старшей возрастной группе наблюдается противоположная ситуация. Среди жителей в возрасте от 60 до 74 лет 34% указали на ухудшение своего финансового положения, а 14% на улучшение. В Риге ситуация с доходами жителей сравнительно более благоприятна. 22% рижан отметили улучшение, тогда как 28% указали на ухудшение своего финансового положения. В Латгале 14% жителей отметили улучшение, а примерно треть – ухудшение финансового положения. Похожие тенденции наблюдаются в Видземе, Курземе и Земгале. Во всех регионах главным фактором, влияющим на финансовое положение людей, является рост цен.
2: Про происшествия.
1: После произошедшей на выходных хакерской атаки на информационную систему ЦСДД мотивы злоумышленников пока остаются неизвестными, заявил заместитель руководителя Центра кибербезопасности ЦРТЛВ Варис Стейванс. Он отметил, что хакеры могут пытаться использовать полученные данные для входа в другие системы, где жители используют персональный код в качестве идентификатора. В таком случае на смартфон может прийти уведомление с просьбой подтвердить аутентификацию, поэтому следует быть особенно внимательными и не подтверждать такие запросы, если вы сами их не инициировали, подчеркнул Тейванс.
2: Про безопасность.
1: За последние дни кинологи службы охраны государственной границы Литвы со служебными собаками помогли задержать в Латвии две большие группы нелегальных мигрантов, в общей сложности 55 человек, сообщает агентство БНС. Все задержанные переданы латвийским властям, которые проводят дальнейшие процессуальные действия. Между тем, 12 августа в Латвию отправилась новая группа из 20 сотрудников службы охраны госграницы Литвы. Агентство БНС отмечает, что при координации латвийских коллег литовские пограничники осуществляют наблюдение, пресекают нелегальную миграцию и выполняют другие задачи по охране государственной границы.
2: Про погоду.
1: В субботу, 15 августа, в Латвии ожидается переменная облачность. Вечером в Курземе возможны небольшие дожди. Дневная температура составит от 23 до 29 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 25 до плюс 28 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Реклама.
1: Выгодное предложение уже в Бонэ Типс АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бонэ Типс АБЦ.
2: К черту кроссворды, они не помогут. А что замедлит старение мозга? Читайте в августовском «Лилит». К черту еду, только вода сделает вас моложе и здоровее, как героиню журнала. Еще вы узнаете, кому и почему полезны курортные романы, как и зачем принимать лесные ванны. А на десерт – тихое французское счастье Александра Васильева. И это далеко не все, о чем рассказывает «Лилит» в августе.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Некоторые артисты не стремятся быть в центре громких новостей. Они просто продолжают писать честные песни, которые находят своего слушателя. Именно таким остается Марк Тишман, у которого состоялась премьера новой композиции «Ты лучше всех». Широкая публика узнала Марка после участия в проекте «Фабрика звезд». Однако со временем он сумел раскрыться не только как исполнитель, но и композитор. Его творчество всегда отличалось особой лирикой, искренностью и вниманием к каждому слову. Новая песня продолжает эту творческую линию. Встречайте!

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим. 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Августа в зале Дзинтари особенный атмосферный концерт кумира безоговорочной любви публики Валерия Меладзе. Его песни, эмоциональная искренность и часть личной истории каждого. Валерий Меладзе. Билеты в сети Билетсервис.

0: от наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как собаки переживают изменения в доме и семью вместе с человеком. Сегодня мы поговорим о том, что происходит с питомцем, когда в семье происходят большие перемены, и как помочь собаке чувствовать себя спокойнее. Собаки очень привязаны к своим людям и любят стабильность. Они прекрасно чувствуют ритм жизни, привычные распорядки, привычные запахи и звуки. Когда в семье происходит перемена, например, переезд, это может затронуть и эмоциональное состояние питомца. Для собаки любые изменения значимы, потому что он привык к определенному укладу и ориентируется по знакомым событиям в доме. Иногда кажется, что изменения затрагивают только людей, но собака тоже может испытывать беспокойство. Она может меньше интересоваться игрой или казаться более спокойной и тихой. Важно понимать, что это не каприз, а реакция на незнакомую ситуацию. Если хозяева переживают перемены с тревогой, питомец часто улавливает это и переживает вместе с ними. Когда семья переезжает в новый дом, собаке нужно время на адаптацию. Помочь питомцу можно, создав знакомую обстановку, поставить его кровать и миски на привычные места, сохранить прежний распорядок прогулок и кормления. Это помогает собаке почувствовать, что, несмотря на изменения вокруг, связь с человеком осталась прежней. Появление нового члена семьи, допустим, ребенка, тоже требует внимания. Важно уделять собаке достаточно времени и продолжать включать ее в рутинные действия. Игра, прогулки, ласка и спокойные слова помогают собаке понять, что изменения не угрожают ее месту в доме. И пока мы учимся понимать, как собаки переживают семейные изменения, мир на четырех лапах становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах. Реклама.
2: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
2: Билеты «Пилишус Сервис».
4: К черту кроссворды! Они не помогут! А что замедлит старение мозга? Читайте в августовском «Лилит». К черту еду! Только вода сделает вас моложе и здоровее, как героиню журнала. Еще вы узнаете, кому и почему полезны курортные романы, как и зачем принимать лесные ванны. А на десерт – тихое французское счастье Александра Васильева. И это далеко не все, о чем рассказывает «Лилит» в августе.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Решение сбить дрон, залетевший в воздушное пространство Латвии, было принято для предотвращения возможной угрозы жителям. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Решение сбить дрон было принято для предотвращения возможной угрозы жителям Латвии, сообщил министр обороны Райвис Мелнис. Решение сбить дрон было принято с учетом представляемой им опасности. Залетая на территорию Латвии, дроны могут угрожать нашим жителям, поэтому их необходимо уничтожать, подчеркнул министр, отметив, что гарантировать, что беспилотный летательный аппарат упадет где-нибудь в болоте или в лесу, невозможно. Он также опроверг опасения жителей по поводу того, что были якобы замечены несколько дронов, а не один. Министр заверил, что был обнаружен только один дрон, а опасения людей, возможно, возникли в связи с тем, что они слышали шум истребителей. Истребители НАТО сбили вторгшийся в воздушное пространство Латвии беспилотный летательный аппарат возле озера Божевас, которое находится примерно в 5 километрах от центра Ругаи Балвского края. Дрон был сбит в лесистой местности, и люди, и имущество не пострадали. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы. Представитель Объединенного штаба национальных вооруженных сил Ивета Берзиня сообщила, что дрон был сбит на большой высоте над Ругой. По имеющейся на данный момент информации, дрон оказался в воздушном пространстве Латвии в результате воздействия российских средств радиоэлектронной борьбы. Поскольку дрон был сбит на большой высоте, его обломки могут быть разбросаны на большой территории. Оповещение об угрозе в воздушном пространстве было распространено в Аугшдауговском, Прейльском, Резекненском, Балвском, Алукснен краях. Для ее устранения в воздух были подняты истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии. Дрон был уничтожен истребителями, поднявшимися с авиабазы в Шауляй, сообщил глава Национального центра управления кризисами Литвы Вилмантас Виткаускас. Инцидент произошел около 4 часов утра. Операция проводилась с авиабазы в Шауляй, откуда вылетели истребители. Спустя несколько минут объект был идентифицирован и успешно уничтожен. Это была успешная операция противовоздушной обороны, осуществленная с территории Литвы, сообщил Виткаускас.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, юго-западный ветер от 1 до 7 метров в секунду, в Курзаме порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха от 24 до 29 градусов тепла. В Риге в субботу будет сухо и относительно солнечно, ветер южно-юго-западный от 3 до 5 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед.
3: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Реклама.
1: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā Kimmelkvartālā. Biļetes biļešu servisā. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kimmelkvartālā.
2: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
3: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал «Дзинтари». Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bileshoservice.lv.
4: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
5: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
6: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
7: Это вообще нужно измерять?
6: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
8: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
9: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтари» с большим сольным концертом выступит Джа Калиб.
10: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
9: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калиб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтари».
11: Если чё, я бах.
9: Билеты в кассах «Билеши сервис».
12: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. Ветер южный, юго-западный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла, на побережье до плюс 18. В субботу днем ожидается переменная облачность, юго-западный ветер от 1 до 7 в Курземе, порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха от 24 до 29 градусов тепла. В Риге в субботу будет сухо и относительно солнечно. Ветер южный, юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов.
0: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
2: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
3: Выгодное предложение уже в Būvniecības ABC. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Būvniecības ABC.
4: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибас Центру Апвейна Ибас картой лояльности Веселиба первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006 4120.
0: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни. Диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал Цинтари. Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
5: В магазинах Lidl дни XXL с 13 августа. Сыр чеддер XXL 1 кг 8,99. Лазанья со свининой 1 кг 150 грамм 5,49. И какао-батончики 8 по 30 грамм 2,29. Lidl XXL. Выгода рассчитывается от стоимости стандартной упаковки.
0: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсала. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием.

0: 5 сентября. Вондерсала. Группа Сплин. 5 сентября. Вондерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
1: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
2: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
1: Ух ты! Безумно выгодно.
3: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок – солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
4: Divdesmit 5. augustā Dzintaru koncertzālē koncerts ar īpašu atmosfēru. Publikas beznosacījumu mīlulis Valērijs Meladze. Viņa dziesmas ir patiesu emociju un sirsnības pilnas. Tās nav tikai hiti, bet daļa no katra klausītāja personīgā stāsta. Biļetes pārdošanā biļešu servisa tīklā.

просто так. Помолчим о пропавших друзьях, помолчим добрым словом о них, и представим, как будто на днях, в этот вторник

крыша отдохнет от звонков, ключ в замке повернет тишина, и за печкой не слышно сверчков.

0: Автомонитор.
1: Это всегда интересно, когда в Риге полным ходом идет пятничный предпраздничный разъезд. На завтра назначено чествование по поводу 825-й годовщины образования Риги. Именно с этим связаны некоторые перекрытия и ограничения. Если набережная 11 ноября закрыта уже несколько дней, и для водителей это не новость, то с сегодняшнего вечера вводятся ограничения на парковку на некоторых участках Кришиня-Барена, а также у перекрестка 13 января и бульвара Аспазиас. В субботу-воскресенье в Старой Риге в местах проведения праздничных мероприятий будет запрещено движение электромобилей, велосипедов, электросамокатов, велорикш и даже конных экипажей. Отметим, что 15 и 16 августа общественный транспорт и муниципальные парковки будут бесплатными. Но если хотите на праздник, учитывайте перекрытия и ограничения и лучше воспользуйтесь общественным транспортом. Что касается текущего трафика, то последний час стабильно держится 6 баллов. Однако, судя по развитию событий, скоро обстановка станет напряженнее. На интерактивном карте города видим сразу несколько ДТП в разных частях города. Одно, например, в районе перекрестка Карля Ульманя-Гатве и улицы Яунмоку. Здесь затор со стороны Юрмалского шоссе по направлению в центр. Особенно сложно сейчас в центре и в районе Вантового моста. От 10 минут можно оставить на Густава Земгала-Гатве перед Бриебес в обоих направлениях и на Бриебес-Гатве в сторону Юглы перед улицей Муриню. Берегите себя и уважайте других участников дорожного движения. Меня зовут Владимир Тин. Всем, кто с нами, пожелаю не скучать в заторах. С вами любимое радио.
0: Автомонитор, Авторадио. Реклама.
2: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
3: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. АКОС 4 – новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже – эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги – улица АКОС 4. Подробнее на akos4.lv или в агентстве недвижимости «Кода Реал». АКОС 4 – тишина, которую вы выбираете сами.
4: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цитасантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цитасантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
5: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
6: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
7: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Там, где тебя нет, там поздравляю, и счастья тебе же.
0: Первое автомобильное радио.
1: Зной моей мечты, стон твоей любви.
2: Белые розы, белые розы.
0: 103.2 FM.
2: Малиновые ночи с тобой мы стали близко очень.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Риге 17 часов.
1: Новости. В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Скорая помощь будет распределять вызовы по приоритетности. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: На общественное обсуждение переданы подготовленные Министерством здравоохранения поправки к правилам Кабинета министров, которые призваны усовершенствовать реагирование неотложной помощи на вызовы и прием пациентов в больницах, а также расширить перечень предоставляемых услуг здравоохранения. Поправки касаются реагирования службы неотложной медицинской помощи и больниц и предусматривают ряд новых оплачиваемых государством услуг здравоохранения. Изменения разработаны в сотрудничестве с экспертами и лечебными учреждениями, а также с учетом предложений Национальной службы здравоохранения и службы неотложной медицинской помощи. Изменения в принципах работы службы направлены на то, чтобы бригады прибывали к пациентам в зависимости от приоритета вызова. На вызовы более высокой срочности медики должны приезжать быстрее. Кроме того, поправки предусматривают установление конкретного срока, в течение которого больница должна принять пациента, доставленного бригадой службы. Как сообщили в службе неотложной медицинской помощи, поправки предусматривают сокращение времени прибытия бригад в критических для жизни случаях и распределение реагирования на вызовы в зависимости от приоритета с учетом тяжести состояния пациента. В настоящее время нормативные акты в Латвии предусматривают одинаковое время реагирования службы для различных диагнозов и ситуаций. Хотя скорая уже сейчас сама определяет приоритетность вызовов, внешние нормативные акты не требуют в приоритетном порядке выезжать в первую очередь к тем пациентам, чьей жизни угрожает непосредственная опасность и где решающими могут быть минуты, бригада может прибыть в одно и то же время как к человеку без сознания, так и к пациенту, у которого нет прямой угрозы для жизни, но которому необходима срочная медицинская помощь, например, из-за легкой травмы или обострения хронического заболевания. Поправки предусматривают введение трех степеней приоритетности для вызовов скорой помощи и для каждой установить время, в течение которого должна быть оказана помощь. В первую очередь помощь должна оказываться пациентам, для спасения которых решающей является каждая минута. Это люди, у которых остановилось сердцебиение и дыхание. Тяжело пострадавшие при пожарах или авариях. Дети, которые подавились, задыхаются или были спасены после утопления. А также пациенты в других угрожающих жизни случаях. Такие вызовы будут выполняться наиболее быстро. В городах и крупных центрах планируется обеспечить прибытие медиков в среднем за 8 минут. В других местах Латвии в среднем за 15. В настоящее время действующие требования предусматривают в прибытие в течение 12-25 минут. Также служба неотложной медицинской помощи впредь будет реагировать на вызовы более низкой приоритетности, когда нет непосредственной угрозы для жизни пациента, но необходима срочная медпомощь или транспортировка между лечебными учреждениями. В отдельных таких случаях, в зависимости от оперативной ситуации, максимальное время ожидания бригады может составлять до 2 часов. Для единого применения правил в повседневной практике уточнены аспекты организации оплаты услуг, а также расширен спектр оплачиваемых государством услуг с учетом актуальных потребностей в области общественного здоровья и профилактики. Также поправки предусматривают введение скрининга риска сердечно-сосудистых заболеваний для детей в возрасте от 5 до 11 лет. Общественное обсуждение поправок на портале проектов правовых актов продлится до 12 сентября.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Юго-западный ветер от 1 до 7, в Курземе порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха от 24 до 29 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио.

Я не думал, не гадал, что будет сложно так. В сердце ты ко мне вошла и растревожила. Если б мне бы воротить десяток лет назад, увел бы я тебя с собой в любовный звездопад. Между нами многих лет

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Некоторые артисты не стремятся быть в центре громких новостей. Они просто продолжают писать честные песни, которые находят своего слушателя. Именно таким остается Марк Тишман, у которого состоялась премьера новой композиции «Ты лучше всех». Широкая публика узнала Марка после участия в проекте «Фабрика звезд». Однако со временем он сумел раскрыться не только как исполнитель, но и композитор. Его творчество всегда отличалось особой лирикой, искренностью и вниманием к каждому слову. Новая песня продолжает эту творческую линию. Встречайте!

0: Автомонитор.
1: За минувшие полчаса трафик прибавил балл с 6 до 7, и, возможно, это сегодняшний максимум, потому что погода шепчет, и многие уже поехали туда, куда нужно. То есть за город, на природу, поближе к водоемам. Сегодняшний вечер необычен не только тем, что город готовится к празднованию дня рождения Риги, но и нововведениями. Об одном из них напомнил водитель-экспедитор Алексей Николаев.
2: Добрый день, Алексей, дорожная информация. Интересный знак появился в тихом центре, улица Антониес. Знак «Движение запрещено по пятницам и выходным». Это будет закрыт участок от улицы Дзирнова до улицы Элизабетес. Так что будьте внимательны, смотрите за знаками и всем хорошего дня.
1: Поблагодарим Алексея и добавим, что с сегодняшнего дня и по 20 сентября 6 недель кряду с 8 вечера пятницы до полуночи воскресенья улица Альберта и участок улицы Антониес от Дзирнову до Элизабетес станут пешеходными. Это по замыслу самоуправления сделано, чтобы рижане и гости города могли спокойно наслаждаться архитектурой югенстиля, посидеть на террасах кафе и ресторанов и неспешно прогуляться по этой части города. Но идея, в общем, понятна. У нас же продолжается час пик, проблемы на дорогах те же. Увеличились заторы на Карле Ульмане Гатве, по-прежнему плотно в центре и в районе Вантового моста, а также на Густава Земгала Гатве в обоих направлениях. И отметим выезд из города в сторону Юглы, где затор на Бриебас Гатве перед Муренью. Такова в целом картина трафика в столице в данный момент. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю безопасных дорог и будьте внимательны.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
3: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
0: Более 30 лет они покоряют

0: высокоэнергичное шоу-ревью, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на Бельшу-сервис ЛВ.
1: Предложение супервыходных в Lidl с 15 августа. Морковь 1 килограмм 49 центов. Филе лосося с кожей 1 килограмм 11,99. И влажные салфетки для уборки разные виды с Lidl Plus евро 89. Lidl стоит того.
2: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā. 28. augustā Kimmel kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kimmel kvartālā.

Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Водитель – профессия из списка опасных. Это выяснили не британские ученые в расхожем смысле слова, а вполне конкретная компания, одна из крупнейших агрегаторов вакансий. Рейтинг опасных профессий составили по рабочей надобности, но решили опубликовать. И он оказался показательным. Профессия водителя заняла 3-е место по количеству травм и случаев гибели на производстве. Обогнали водителей только рыбаки и строители. В общем списке самых опасных профессий также оказались лесорубы, шахтеры, моряки, фермеры и, как ни странно, мусорщики. Так что те, кто проводит за рулем большую часть рабочего времени, рискуют куда больше, чем принято думать. Голландские ученые провели масштабное исследование влияния музыки на вождение с анализом жанров, поджанров, частот, громкости и индивидуальных предпочтений слушателей. Работа серьезная, хотя промежуточные выводы про музыку для правого и левого полушария звучат туманно даже для специалистов. Зато практический вывод предельно ясен. Хотите оставаться за рулем внимательным и сосредоточенным? Слушайте Моцарта. Ну и главное, поменьше новостей. Информационный поток и эмоциональные сюжеты отвлекают внимание куда сильнее, чем принято считать. Исследователи Колумбийского университета США пришли к неожиданному выводу. Регулярное вождение автомобиля положительно влияет на здоровье и когнитивные функции мозга. Долгосрочная память у водителей стареет медленнее, чем у тех, кто за руль не садится совсем. Цифры впечатляют. Автовладельцы в 5 раз реже сталкиваются с депрессией по сравнению с людьми без водительского опыта. Кроме того, люди с водительским стажем лучше переносят повседневные стрессы, быстрее принимают решения и уверенно ориентируются в нестандартных ситуациях. Так что вождение – это не только способ добраться из точки А в точку Б, но и, судя по всему, неплохая тренировка для мозга. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день на Авторадио Латвия.
2: Погода. По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. Ветер южный, юго-западный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла, на побережье до плюс 18. В субботу днем ожидается переменная облачность, юго-западный ветер от 1 до 7 в Курземе, порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха от 24 до 29 градусов тепла. В Риге в субботу будет сухо и относительно солнечно. Ветер южный, юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов.
3: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА ЛВ или в магазине ПТА Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
4: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
5: Невыключенный утюг?
4: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
6: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
7: Очки «Филман».
8: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
9: Ого, такие

0: свежее и по такой хорошей цене это того стоит. На этой неделе в Lidl. Нектарины 1 килограмм с Lidl Plus евро 77. Сметана 450 грамм с Lidl Plus евро 49. И свиные ребрышки 1 килограмм 4,49. Lidl. Стоит того.
1: Только 3 дня с 13 по 15 августа в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику Авана, Филорга, Биодрога, Эуцерин, Бионики и других брендов, а также на продукты для укрепления организма «Формула Витале», «Випилаб», «Доппелхерц» и других брендов. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках. Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. I Speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

0: Реклама.
1: Ищите свежие продукты по лучшим ценам? Приезжайте на рынок в Пурцемсе. Дзелзова с 38А. Сытный плов, вкусный кебаб и домашние супы в Чайхане. Лучшее мясо, молочная продукция, свежие овощи, фрукты и ягоды от местных производителей. Нет времени готовить? Загляните в кулинарию с большим выбором свежих и готовых блюд. Рынок в Пурцемсе. Дзелзова с 38А. Все свежее, вкусное и рядом с вами.
2: Лето в новом звучании в Норсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
3: Еще не все разрешено.
5: Черту кроссворды, они не помогут. А что замедлит старение мозга? Читайте в августовском «Лилит». К черту еду. Только вода сделает вас моложе и здоровее, как героиню журнала. Еще вы узнаете, кому и почему полезны курортные романы, как и зачем принимать лесные ванны. А на десерт – тихое французское счастье Александра Васильева. И это далеко не все, о чем рассказывает «Лилит» в августе.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Стюардесса по имени Жанна. Мы живем счастья.
0: 103.2 FM.
1: Без тебя в этом мире метели не белые.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 18 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Рига отмечает день рождения. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В Риге начинаются главные мероприятия, посвященные 825-летию города. Праздничная программа стартует вечером 14 августа. Ее кульминация состоится 15 августа сразу на нескольких площадках столицы. Празднование откроет концерт электронной музыки на Ратушной площади. В программе объединяется музыка, свет и современные технологии. 14 и 15 августа в Оперном сквере будет работать специальный ресторан, посвященный 825-летию Риги. Открой окно в Ригу. Посетителям обещают разнообразную гастрономическую программу и музыкальные акценты. Основные мероприятия пройдут 15 августа на набережной, 11 ноября в Старой Риге, в Верманском саду, Парке Победы, на улице Экспорта, Эспланаде, у Рижского конгресс-холла и других площадках. После вечернего концерта на Даугавой пройдет лазерное и видеошоу, и шоу фонтанов. 15 августа улицы и площади Старой Риги превратятся в своеобразное пространство европейской культуры. Здесь встретятся две старые европейские традиции – уличная музыка и искусство мимов. Завершится программа совместным флешмобом на Ратушной площади, где объединятся музыка, танец и перформанс. На Домской площади в этот день пройдет ярмарка ремесел. Жители и гости столицы смогут увидеть и приобрести традиционные изделия ручной работы из разных регионов Латвии. В Верманском саду представители иностранных посольств и городов-побратимов Риги расскажут о своих странах и городах. В Парке Победы пройдет программа «Открой чудо», посвященная уличному искусству. На Эспланаде день рождения Риги будут отмечать спортивными соревнованиями. Еще одним крупным событием праздничной программы станет масштабное мотоспортивное шоу в центре Риги.
2: Про исследования.
1: По результатам исследования рабочей силы, проведенного Центральным статистическим бюро, во втором квартале текущего года в Латвии были заняты 885 500 человек, или 65,1% населения в возрасте от 15 до 74 лет. Уровень занятости за год незначительно вырос. Данные также показывают рост занятости среди молодежи и пожилых людей, а также значительное увеличение числа людей, занятых на подработке. Между тем, уровень безработицы в Латвии во втором квартале составил 7%. В течение года общий уровень занятости в возрастной группе от 15 до 74 лет увеличился на 0,2%, но число занятых сократилось на 3800 человек. По сравнению с первым кварталом текущего года уровень занятости населения в возрасте от 15 до 74 лет увеличился на 1,3%, а число занятых на 14 300 человек. Во втором квартале уровень занятости мужчин был на 1,9% выше, чем у женщин, 66,1% и 64,2% соответственно.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Юго-западный ветер от 1 до 7, в Курземе порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха от 24 до 29 градусов тепла. В Риге в субботу будет сухо и относительно солнечно. Столбики термометров поднимутся до плюс 28. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио. Движение только вперед.
3: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лакте Флорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лакте Флорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лакте Флорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: слушать радио. Я вас обожаю.
1: Спасибо за любимую музыку. С вами всегда хорошее настроение.
2: Вы просто лучше.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути. Да-да.

0: Автомонитор.
1: Если вы в пути, расслабляться не стоит. Заторы в латвийской столице уменьшаются уже более получаса, и пусть 7 баллов на максимуме, трафик вернулся в диапазон от 4 до 5 баллов. Дороги продолжают освобождаться от транспорта. На второстепенных или ближе к окраинам уже восстановилось свободное движение. Сложности остаются в центре города, на Вантовом мосту, на Карля Ульмане Гатве, а также на Густава Земгала Гатве перед Брейвебас в обоих направлениях. Кроме того, на Юглас перед Муренью со стороны Бикернекского кольца и на выезд из города в сторону Видземского шоссе А2 тормозит Брейвебас-Гатве. Перед Рижской окружной А4 крупный затор со стороны улицы Бикернеку, а также на А5 со стороны Кековой до первого кольца от ГЭС. Как видим, еще остаются некоторые очаги дорожной напряженности, но в целом мы уже готовимся к празднику и завтра пройдут основные мероприятия. Есть рекомендация с учетом перекрытия и ограничения движения на праздник приезжать не на машине, а на общественном транспорте. Но выбор, как всегда, за вами, друзья. На этом о трафике на сегодня и на этой неделе все. Встретимся в понедельник. Первый выпуск «Автомонитора» выйдет в эфир после 8 утра. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем хорошего вечера и безопасных дорог.
2: Добрый день, дорожная информация, Виктор. Кто двигается по улице Гранита в сторону Савриши, имейте в виду, в Савришах стоит светофор. Пробка довольно-таки большая, уже со стороны Гранита, наверное, километра на 2 растянулась. Минут на 15, а то и на 30 рассчитывайте. Все, будьте внимательны, всем удачи.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
3: В августе на небе сияют звезды, но в Мэнес аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. Специальные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары. Весь август не пропустите звездные цены в Мэнес аптеке. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
4: Пищевая добавка не изменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
5: Divas izdevīgas dienas Veikalos Maxima. Tikai piekdien un sestdien 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sadzīves ķīmijai 50% atlaide. Tualetes papīram un papīra dvieliem 40% atlaide. Maxima.
6: Представляешь, вчера была в оптике Филман. И оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
7: Это вообще нужно измерять?
6: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
8: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01000468.
9: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым, сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман-туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
10: Билетем. Билишустер.
11: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: года.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. Ветер южный, юго-западный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла, на побережье до плюс 18. В субботу днем ожидается переменная облачность, юго-западный ветер от 1 до 7 в Курземе, порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха от 24 до 29 градусов тепла. В Риге в субботу будет сухо и относительно солнечно.

0: Ветер южно-юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов.
1: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
2: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
3: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 11. līdz 17. augustam. Produkcijai Rīgas Miestnieks 50% atlaide. Jaunie kartupeļi 39 centi kilogramā. Cūgaļas kakla karbonāde 3 eiro 79 centi kilogramā. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola divi veidi 850 ml 85 centi. Maksimā, lai nekā netrūktu.
4: К черту кроссворды, они не помогут. А что замедлит старение мозга? Читайте в августовском «Лилит». К черту еду, только вода сделает вас моложе и здоровее, как героиню журнала. Еще вы узнаете, кому и почему полезны курортные романы, как и зачем принимать лесные ванны. А на десерт – тихое французское счастье Александра Васильева. И это далеко не все, о чем рассказывает «Лилит» в августе.

0: Реклама.
1: Любимые товары покупателей Lidl. Самые популярные, проверенные временем и признанные предложения. С четверга в магазинах Lidl. Аккумуляторная дрель-шуруповерт 36 евро. Аэрогриль 22 евро. И тонометр на запястье 12 евро. Lidl стоит того.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
4: Еще не все разрешено.
5: 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: iSpeak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
7: Все, что я помню.
6: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио. Движение только вперед. Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. 10-е место.

слушаете «Суперхиты» Авторадио Латвия. Главные песни большой столицы. 9-е место.

0: новая песня
1: на Авторадио Латвия.
2: Татьяна Буланова. А я все та же.

Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен авторадио «Латвия». Восьмое место.

0: Реклама. Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv.
1: Redzes festivāls Visionete Opticas 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
0: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы Мумий-тролль в Риге. Мумий-тролль. Главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
4: 29 августа на сцене концертного зала Дзинтари с большим сольным концертом выступит Джа Калиб.
5: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
4: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калиб. 29 августа. Концертный зал Дзинтари.
5: Если чё, я бах.
4: Билеты в кассах Билеши-сервис.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: Вы слушаете суперхиты авторадио Латвия. Седьмое место.

Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен авторадио «Латвия». 6-е место.

0: И относительно солнечный ветер, южно-юго-западный от 3 до 5 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов.
1: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
2: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтере».
2: Билеты «Билишус Сервис».
4: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках «Веселибас Центру Апвейна» и «Бас картой лояльности Веселиба» первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006-4120.
5: Большие города.
6: Битва в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Битва с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго.
7: Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».
8: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
9: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вондерсала».
10: Люди ночами.
11: Билеты на fridayticket.com.
12: Это главные песни большой столицы. Суперхиты авторадио «Латвия».
13: Пятое место.

0: Вы слушаете главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни авторадио Латвия. Четвертое место.
1: Ты обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки. И не было другой такой любви.

главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни авторадио «Латвия». Третье место.

0: новая песня на Авторадио Латвия.
1: Максим Фадеев. Обязательно вернусь.
2: Я обязательно вернусь.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной, а может, я вернусь зимой.

0: клянусь.
1: Реклама.
2: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. АКОС 4 – новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже – эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги – улица АКОС 4. Подробнее на akos4.lv или в агентстве недвижимости «Кода Реал». АКОС 4 – тишина, которую вы выбираете сами.
3: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
4: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
5: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
7: Это главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен авторадио «Латвия». Второе место.

В эфире главные песни большой столицы. Звезды эфира Авторадио Латвия. Первое место.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 20 часов. Авторадио.

Реклама. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

тобой не свести нам разведенных мостов. А город впитывает всю мою боль и бросает под колеса авто. А город впитывает всю мою боль и бросает под колеса.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. Ветер южный, юго-западный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла, на побережье до плюс 18. В субботу днем ожидается переменная облачность, юго-западный ветер от 1 до 7 в Курзаме, порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха от 24 до 29 градусов тепла. В Риге в субботу будет сухо и относительно солнечно. Ветер южный, юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Александр Айвазов. Бабочка Луна. Запись выступления январь 2018 года.

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь, остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году. Саба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба. Oh yes, bitch, I'm alive.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 21 час. Авторадио.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. Ветер южный, юго-западный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла, на побережье до плюс 18. В субботу днем ожидается переменная облачность, юго-западный ветер от 1 до 7 в Курземе, порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха от 24 до 29 градусов тепла. В Риге в субботу будет сухо и относительно солнечно. Ветер южный, юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Дмитрий Колдун. Корабли. Живое выступление 2018 года.

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: Мне каждый вечер зажигают свечи, и образ твой окуривает дым. И не хочу я знать, что время лечит, что все проходит вместе с ним. Я больше не избавлюсь от покоя, ведь все, что было на душе на год вперед, не ведая, она взяла с собою сначала в порт, а после в самолет. Мне каждый вечер зажигают свечи, и образ твой окуривает дым. И не хочу я знать, что время лечит, что все проходит вместе с ним. В душе моей пустынная пустыня, ну что стоите над пустой моей душой? Обрывки песен там и паутина, а остальное все она взяла с собой. Теперь мне вечер зажигает свечи, и образ твой окуривает дым. И не хочу я знать, что время лечит, что все проходит вместе с ним. В душе моей все цели без дороги, поройтесь в ней, и вы найдете лишь две полуфразы, полудиалоги, остальное — Франция, Париж. И пусть мне вечер зажигает свечи, и образ твой окуривает дым, но не хочу я знать, что время лечит, что все проходит вместе с ним.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 22 часа. Авторадио.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. Ветер южный, юго-западный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла, на побережье до плюс 18. В субботу днем ожидается переменная облачность, юго-западный ветер от 1 до 7 в Курземе, порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха от 24 до 29 градусов тепла. В Риге в субботу будет сухо и относительно солнечно. Ветер южный, юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов.

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Денис Клявер. Когда ты станешь большим? Живое выступление 2021 года.
1: Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать. Дочь, мне очень хочется верить, что ты откроешь все двери, не бойся что-то менять. А руки мне во все! Вместе с фонариками! Смотришь на меня без сомнения, мол, папа, я все знаю, понимаю все без исключения. Давай без нравоучения, я здесь давно, а я пытаюсь объяснить твое назначение. Пока ты молодой, как важно выбрать точное направление для правильного движения. Ведь мне не все равно, как ты будешь жить, с кем ты будешь плыть. Я не хочу тебя.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 23 часа. Авторадио.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. Ветер южный, юго-западный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла, на побережье до плюс 18. В субботу днем ожидается переменная облачность, юго-западный ветер от 1 до 7 в Курземе, порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха от 24 до 29 градусов тепла. В Риге в субботу будет сухо и относительно солнечно. Ветер южный, юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов.

Окей, маяки. Видел я картину вот такую.

Авторадио Латвия. Живой звук. Владимир Захаров и группа «Рок-Острова». «Ничего не говори». Живое выступление 2020 года.

В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радио. Первое автомобильное радио. В Риге полночь. Авторадио.

превратится в одарей снег, станет облаком седым дым, станет домом твой родной дом. Из руин возникнут вам храм. Должен кончиться любой бой. Победит, сомнений нет, свет. Я возьму букет цветов

неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежное спишь ты.

твои распахнутся ресницы. Радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

знаю, что скоро вдали телефон. Голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 1 час. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 2 часа. Авторадио.

Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес. От того, что лес моя колыбель и могила лес.

скрещу. На груди персты. О, проклятие в тебя.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 3 часа. Авторадио.